0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Память о двух бойцах СВО почтили наградой. В день ветеранов боевых действий в Провиденском округе наградили отца погибших участников специальной военной операции. Как сообщили муниципальные власти, медаль «Отец солдата» вручили Анатолию Ашкамакину. Его сыновья Андрей и Егор проявили мужество при выполнении поставленных задач и не вернулись с фронта. Награду передал заместитель губернатора Чукотки, руководитель окружного департамента здравоохранения Павел Фадеев. Медаль «Отец солдата» учреждена как знак уважения к семьям защитников и благодарности за воспитание людей, которые готовы служить своей стране. Анатолий Владимирович воспитал сыновей, которые проявили исключительное мужество, отвагу и самопожертвование при выполнении поставленных государством задач. В администрации муниципалитета отметили, что подвиг братьев Ашкамакиных и силы их семьи заслуживают особого уважения. Более 1000 школьников Чукотки получили аттестаты. В минувшие выходные во всех районах округа прошли выпускные вечера. Как сообщили в департаменте образования, в этом году школы заканчивают 1045 ребят, 358 11-классников и 687 9-классников. Для многих выпускников экзамены уже стали поводом для гордости. На Чукотке есть 100-бальники по ЕГЭ, а также ребята, которые набрали от 95 до 99 баллов. По поручению губернатора Владислава Кузнецова их поддержат разовыми выплатами. За 100 баллов 100 тысяч рублей, а за результат от 95 баллов 50 тысяч. Такие же выплаты получат и педагоги, которые подготовили сильных учеников. Первые сертификаты вручили выпускникам Анадырской школы номер 1. Среди них Алиса Бурова, которая набрала 100 баллов по русскому языку, и София Денисенко с высшим баллом по физике. С 1 сентября в России появится новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. По словам Минфина, вернуть часть НДФЛ можно будет по взносам по договорам страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Подать документы на вычет смогут и те, кто копил через работодателя. Компания тоже сможет вносить платежи за сотрудника. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет – 400 тысяч рублей в год. Раньше лимит был 150 тысяч. Также вычет можно будет получить по взносам, уплаченным в 2025 году и в период с января по август этого года. Минфин называет эту меру одной из ключевых для развития культуры долгосрочных накоплений в нашей стране. Сочинский институт РУДН первым в России отменил дипломные работы для студентов-юристов. Ученый совет поддержал инициативу юридического факультета. Нововведение касается бакалавров по направлению юриспруденция наборов 24-26 годов. Причина – развитие нейросетей. В ВУЗе пояснили, что традиционная дипломная работа больше не позволяет объективно оценить уровень подготовки. За считанные минуты искусственный интеллект может проанализировать судебную практику и подготовить объемный текст. При этом требования к выпускникам не снизятся. Теперь их будут оценивать по способности решать практические задачи и принимать решения в сложных ситуациях. Директор филиала Александр Петенко подчеркнул, что планка только выросла. Использование нейросети

0: Физические носители. В прошлом году на диски пришлось лишь 3% выручки PlayStation. Анонс произошел через 2 года после выхода PlayStation 5 Pro, которая продается без дисковода. Переход на цифру ударит по рынку подержанных игр. Трейд-ин станет невозможен. Ожидается, что следующее поколение консолей, включая возможную PlayStation 6, выйдет уже без привода для дисков. На этом пока все. До встречи в эфире.
1: Радио «Пурга».

Ну что ж, друзья, привет всем. С вами Ксения Волкова. Бывало и лучше, спела нам Серебкина. И предлагаю также относиться по жизни к каким-то неудачам с иронией и сильно не заморачиваться. Потому что бывало и хуже. И идем дальше. Тем более, что сегодня 2 июля. 2 июля отмечается день сюрпризов. Конечно же, приятных. А если не очень приятные они у вас, то проходим мимо, не акцентируя внимание. А теперь о насущном. Время на часах 12.09. Сегодня 2 июля, четверг. Перевалили за экватор этого дня. К выходным мы все ближе. А за окном сейчас, к сожалению, только лишь плюс 9 градусов тепла. Ветер с порывами. Ветер с порывами 6 метров в секунду. Ну что же, я думаю, что все-таки мы из-за этого сильно расстраиваться не будем, потому что у нас в эфире радио Пруга всегда тепло и уютно. А теперь настало время включать музыку.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Бойцам невидимого фронта посвящается. Канада, 1950 год. Суровые будни нашей разведки.
4: Чего ж мокро, товарищ капитан, а?
5: А шо ж ты хотив, пасюк? Це ж озеро.
4: Ты лучше б я в страйбат пошел, там уже отбой. И увольнительный по воскресеньям, опять же, цемент нужно продавать налево.
5: Отставить разговоры. Груби, и голову маскировочного змея выше держи.
4: Так и зачем нам, так интересно, такую маскировку-то придумали? Змей, загримировали бы лучше там под крокодилов,
5: а це, чтоб местные рыбаки к нам близко не подплывали. О, вот они, дивись.
6: На помощь, чудище,
7: Алундра! На меня!
8: А вот так, после описанных событий 2 июля 1950 года в Канаде распространились слухи о появлении плавающего динозавра.
5: Грибы, пасюк, грибы!
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

действительно, северная любовь самая горячая, несмотря на наши холода и капризы погоды. Наши сердца по-настоящему горячи. А сейчас перенесемся туда, где намного теплее на данную минуту, в далекую Румынию. Там тоже знают толк в горячих ритмах, в любви и страсти. О том, как это необходимо, и о том, как страсть сводит нас с ума. Марио Фреш и Риэнфто в нашем эфире.

0: знаете ли вы?
1: Пенициллин. Случайность, которая спасла миллионы. Представьте себе, Александр Флеминг, бактериолог, который, скажем так, не был фанатом уборки в лаборатории. Лето 1928 года. Ученый уходит в отпуск, оставив на столе грязную посуду. Возвращается, и вместо того, чтобы выбросить заплесневевшие чашки Петри, он их разглядывает. И тут, внимание, вокруг плесени все бактерии стафилококка исчезли, просто растворились. Оказывается, пока Флеминг отдыхал, природа ставила эксперимент. Грибок пенициллиум объявил войну микробам. Дальше больше. В 1940 году ученые из Оксфорда вводят пенициллин мышам, зараженным смертельной инфекцией. Мыши выжили. Чуть позже лекарства дают человеку, но запасов так мало, что пациент умирает, когда они заканчиваются. Трагический момент стал переломным. Пенициллин признали жизненно важным. А в 1942-м в США тяжело больная женщина получает чуть ли не пол чайной ложки этого вещества и выживает. Газеты трубили об этом на весь мир. Ирония судьбы, великий антибиотик подарил нам не педантичный чистюля, а человек, который просто забыл выбросить мусор. Если бы не эта грязная чашка, кто знает, сколько бы еще поколений боялись простого заражения крови.
0: Теперь буду знать.

Классно то, что мы сами вполне можем себе придумывать идеальную историю. Мы, девочки, такие же. Главное потом не сильно расстраиваться, если реальность окажется не такая безоблачная. Но пока наша реальность такова. Мы уже умеем разговаривать с комнатными растениями. OpenAI выпустила проект, который называется PlantTalk, который позволяет это делать. Понадобится совсем немного. Ноутбук, веб-камера, микрофон и динамики. И искусственный интеллект оценивает состояние цветка и говорит, что ему нужно. Так что мы с вами уверенно шагаем в будущее, где комнатные цветы с нами могут спокойно поговорить за утренней чашкой кофе. А сейчас группа Hi-Fi нас приглашает на встречу переменам. Бояться не будем, пойдем за ними вслед.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь не только рецепты, но и полезные советы, которые упростят приготовление и сделают ваше блюдо еще вкуснее. Сегодня поговорим о пицце. Это одно из самых популярных блюд в мире, и кажется, что готовить ее очень просто – тесто, сыр, соус и начинка по вкусу. Но почему-то в некоторых ресторанах мы готовы заказывать пиццу снова и снова, а в некоторые возвращаться совершенно не хочется. Но и дома мы часто, готовя пиццу, бываем недовольны результатом. Каких же правил следует придерживаться, чтобы пицца была идеальной? Давайте разбираться. Для теста лучше всего использовать муку из мягких сортов пшеницы. Для эластичности замесите тесто заранее и дайте ему созреть в холодильнике от 24 до 48 часов. Избегайте использования скалки, лучше растягивайте основу руками, оставляя края толще для хрустящих бортиков. Для соуса используйте качественную томатную пасту или протертые томаты, а не кетчуп, добавляя свежий базилик и оливковое масло. Не перегружайте пиццу начинками, достаточно 3-4 ингредиентов, чтобы тесто хорошо пропеклось. Выкладывайте начинку вместе с тестом. Сыр, лучше всего, конечно же, моцарелла, должен покрывать начинку, чтобы она не высохла при выпечке. Разогревайте духовку до максимума, от 250 до 300 градусов. Если есть возможность, используйте камень для пиццы или прогрейте противень перед тем, как выкладывать на него пиццу. Время приготовления составляет от 7 до 15 минут. Перед подачей рекомендуется сбрызнуть ароматным оливковым маслом для завершенности вкуса. Это основные рекомендации при приготовлении пиццы. Запоминайте, пользуйтесь, и пусть ваша пицца будет не хуже, чем в ресторанах. Приятного аппетита и до скорой встречи в эфире.
0: Сели, поели!

0: Это был Дэйв, который поведал нам об очень личных переживаниях. Иногда действительно хочется сломать все неправильные шаблоны и переписать историю по-новому. Ведь вместе можно превратить даже непогоду в праздник, отпустить контроль и просто побыть в моменте. Пусть ваш сегодняшний день будет наполнен только приятными моментами, а я ухожу в следующий час, где жду вас там. Ведь там будет очень много интересного и приятного. До встречи в следующем часе.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим тельхит, котор пыль, тагаме нан мгсавль, ом не напинил кут. Мангиткин хон асхинкин ейвэснинэн, это гараж пынрэсэн, атторам гой пагивин, это чукут, как ан винрэткэн, это наматварай па ейвэл, тирэттэсьот, тэ яйвалсрай па мангиткин амгроткин агивил, он асэс, это... Нине нам говорил, что департамент по соцполитике, что мы не рекли, что нине на отцахе на та ранган ветем, им кунать его килиет наше килиет кулескальте администрация у тена матван вакем, анкюрен тангиная сертификата, им кунать нил кунать департамента та соцполитике, на мани трель кунать округа, что на мани поминки мешмакел у тенмас ом. Нельзя это менин выводом на макнаранга канам, анканат сертификат танья к амчукот какам, мутингивик манитрель хрганан канауте, мангиткин мангиткин миллион тем, ранга отсаман манивен ранатнга канатем, этен ватраяш откликин мыслингена тысяч тем. Чукотка казапан унтосина тасоги севатен в кашет курак мыкан рахена тысячак ненен этем. Немиусиреткин откликкин мнигиткин амгроткин кашет курата 400 ненен эт мутинесе козе региона крапан унтон этем. Нутевирингетлен ейвес ненен эта катваоргес этен кам ахвикис этем. Нарахликин, манниткин, килитку, лета, гелемиси, расплюсина, та, кораун, рет, намнемете, роир, этим, мутингивика, ашогиси, ватен, вете, намани, трескана, та, гемкилин, эт, нирахликин, манниткин, нарах, миллион, тем, ама, масанхликин, миллион, те, гамани, трескана, та, расапан, унтоун, вете, козе, регионик. Гилим сетку отвака атом флота Чукотка тайнатра тайнатен тен маун воскалгая атан тенем отват на твахена Балтийский заводок нгетах теминес а тайнатра кен ята яна нгетгай пальсен от камгая атан тен атем комиссия катвазен от Елиус это атом флота эрам Балтийского завода Александра Коновалов и нанам гасауркнем Тайнатра на нанцинцинцку вас ангелиусеки. Чукотка кена готвасена та казекачус атиргат егэм. Макас от никвахенет венкена кезит кузина. Масянхсе кена балас на информатика к Артем Дегтяров. Нарахсе кен мангит кена мгрот кена балас на Алиса Буравая. Ниракавэкуэм. Эквикази Катюс Атиргета Егорана Ракатянский Билибинокина Нингемеси Умельсинет Мсенхликина Балак Информатика Нирекликин Мнгиткин Ниракина Ураэс Атагейсина Биология Кина Никвакинет Алена Антагашеева Камэк Мсенхликина Балас Нкама Никвакинет Алина Коваленко Нкама Валерия Русакова География Анана Катюс Огатвазина та Милена Панчич Нракликина Мангиткинир Амльсинин Балата Английская Езес Есина Кликина Уравис Ата Нкана Нкикина Нантангс Атинан Кашрута Дарьян Вукуха Гиусет на Лицейка Нракликина Нракина Балас Ана Ану Гесемсесина Мария Акушенина Вольскакина Стефания Парадина Пеккин. Нканай бетапшит куркан, атау нан мусинс атагниты.
2: Радио Пурга.

0: Друзья, я думаю, что сейчас многие ощущают себя немного не в себе, без тарелки супа и чашечки вкусного чая, ведь на часах уже 13:08. Самое время устроить перерыв и подзаправиться. Всем желаю приятного аппетита. С вами в этот четверг Ксения Волкова, 2 июля на календаре. И сегодня отмечается День собаки, так что поздравьте своих четвероногих, лишней порции вкусняшек в этот обеденный перерыв. А я, как владелец кошек, всегда, между прочим, сочувствую владельцам собак, которые гуляют с ними в непогоду. И мне кажется, это и есть настоящая любовь и преданность. Ну а теперь о том, что вас ждет в этом часе. Конечно же, музыки будет много, самые лучшие хитов, самых лучших программы интересные. И я обязательно поделюсь забавными новостями. Ну что же, начинаем.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте превосходства образа, когда картинка в голове остается надолго, а слова из того же рассказа испаряются за час. Вы читаете описание заката. Небо окрасилось в оттенки багрянца и янтаря. Облака легли полосами. А через день вы помните, был какой-то красивый закат. А если бы увидели фотографию, то запомнили бы форму облаков, цвет воды и даже силуэт чайки в углу кадра. Или коллега рассказывает про отпуск словами: «Ездили в горы, было здорово». Вы киваете и забываете. Но стоит ему показать фото, и вы уже помните эту поездку почти как свою. Вот тропинка, вот хижина, а вот его смех на фоне снега. Даже в инструкциях текст на 3 абзаца, и мозг устает. А схема с 3 стрелочками, и все сразу ясно. Не потому что вы не любите читать. Просто мозг обрабатывает изображение в десятки раз быстрее и глубже, чем слова. Эволюция сделала нас охотниками-собирателями, а не филологами. Но вот вам совет на день. Если хотите запомнить важную мысль, превратите ее в картинку. Даже мысленно представьте человека, действие или место. Хотите, чтобы другие запомнили вашу идею? То добавьте образ, даже простой. Потому что мозг не держит слова, он держит кадры. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто считает, что мир – это кино, а не книга.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

И пока Чечерина идет на запах, некоторые настолько любят чистоту, что не готовы отказываться от сауны даже в дороге. Самые большие любители мыла душистого и мочалки пушистой, оказывается, живут в Японии. Там можно попариться прямо в поезде, представляете? В премиальном туристическом экспрессе Шикишима есть купе с ванной. Пассажиры отдыхают в горячем источнике и наблюдают из окна за пешеходами. Правда, удовольствие, конечно, это не дешевое, но, может, иногда и надо отпустить ситуацию, нырнуть в ванну и покатить под стук колес, куда глаза глядят. Предлагаю в ванной сейчас никуда не ехать, а послушать, как Женя Трофимов прощается с прошлым.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Друзья, нужна мгновенная гладкость одежды? Погладьте ее утюжком для волос. Это спасение, если воротник или подол уже помялись. Так вы за считанные секунды избавитесь от неопрятного вида.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Это была Нюша с песней «Где ты, там я», про то, что настоящая любовь не знает расстояния, и, конечно, про эмоциональную связь. А теперь вспомним, как в нулевых парни пытались покорять сердца с помощью самых ярких комплиментов. Следующая песня про ювелирную точность. Проверим, сколько карат помещается в одном хите. «Два бриллианта» звучат на нашей волне. Группа «Премьер-министр».
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио «Пурга». Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд, круглогодичная работа, грузоподъемность до 6 тонн. От жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

На нашем небе луна не черная и даже ночью не желтая. Ее вообще сейчас сложно заметить, а вот часы я вижу отчетливо. 13:54. Этот час подходит к концу, поэтому ухожу на небольшой перерыв. Ксения Волкова меня зовут. Встретимся после выпуска новостей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В зоне специальной военной операции погиб житель Чукотки. Гвардии ефрейтор Евгений Николаенко родился в 1977 году в селе Усть-Белое. Окончил школу в 1994 году и всю жизнь посвятил работе в ЖКХ. Трудился слесарем-ремонтником на котельных, в том числе в структурах Минобороны. С 2020 года работал на участке Чукотка-Мунхоза в поселке Угольные Копи. В октябре 2024 года заключил контракт и отправился добровольцем на фронт. Служил гранатометчиком в мотострелковом взводе. Дома его ждали жена и дочь. Администрация Андовского района выразила соболезнования. Власти окажут семье всю необходимую поддержку. Камчатский каякер приближается к берегам Чукотки. Иван Клочков прошел около 2000 километров на пути к Уэлену. Он идет на морском каяке из Петропавловска-Камчатского вдоль берега Берингового моря. Экспедиция стартовала 1 мая у Халактырского пляжа. Первые 630 километров Иван Клочков шел вместе с отцом, затем продолжил маршрут один. В минувшие выходные он добрался до камчатского села Пахачи. Теперь каякеру предстоит пройти почти 600 километров до Хатырки. На этот участок он закладывает 20 дней, включая запас на непогоду. Отец Ивана сообщил, что море сейчас в целом спокойное, а главная сложность – медведи.
2: В графике он идет, как бы, но не опаздывает, так скажем. Вот как планировалось, так в эти точки он и приходит. Соответственно, сейчас будет обходить сложный очень мыс, сложный участок, и на это как раз и нужны эти дни запасные, для того, чтобы этот участок сложный пройти по более-менее нормальной погоде, без эксцессов. Сейчас все циклоны в основном в районе Петропавловска-Камчатского, туда, где командоры идут, то есть достаточно, ну, как бы в неком таком пятне там более-менее спокойном. Но волна высокая, все равно циклоны дают большую волну, которая приходит к побережье. Ну, я думаю, что справится, дойдет там, найдет те варианты, куда зачалиться лучше и так далее. В основном сейчас идет по разрушенным домикам всяким разным, рыбацким. Причина основная в том, что очень много медведей. Он один, как бы, у него есть там средства всякие разные защиты, там электропастух, забор специальный, который ставится вокруг лагеря. Но это все время занимает установка всего этого. Соответственно, лучше находиться в домиках в этот момент. Мы в сентябре планируем приехать в конце августа, в начале сентября в поселок Проведение. Будем оттуда выходить на морских каяках, на встречу человека, а мы будем его встречать где-то в проливе Синявино.
1: Путешественник старается ночевать в рыбацких балках и заброшенных домиках. В Уэлен он рассчитывает прийти в конце августа или начале сентября. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, кадровый дефицит можно частично компенсировать, если эффективнее распределять трудовые ресурсы и повышать производительность. Для этого нужны инвестиции в технологии, искусственный интеллект и роботизацию. Эльвира Набиуллина также отметила, что между предприятиями сохраняется большой разрыв по эффективности работы. Парламент Азербайджана принял закон, запрещающий детям младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях. Страна стала первой в СНГ, которая ввела такие ограничения. Подросткам от 16 до 18 лет разрешат заводить аккаунты только с согласия родителей. Его нужно будет подтвердить данными банковской карты, электронной почты и телефона. Соцсети обязаны проверять возраст пользователей. Перечень платформ, на которые распространяются новые правила, утвердят позже. Закон вступит в силу через год после официального опубликования. За нарушения предусмотрены крупные штрафы, а для систематических нарушений нарушителей – ограничение трафика. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

Настоящий звездопад эмоций от Сада Лав и проекта «Моя Мишель» открыл новый час на радио «Пурга». 14.07 на студии. Что-то я в прошлом живу. В студии с вами все еще Ксения Волкова. Мчимся вместе по волнам радиоэфира. На календаре сегодня четверг, 2 июля. День малинового чизкейка сегодня отмечается. Друзья, идеальный праздник для обеденного перерыва. А если этот самый перерыв у вас уже окончен, побалуйте себя на работе вкусным десертом. Ведь это замечательное начало второй половины рабочего дня. Ну а наш эфир продолжается. Впереди вас ждет Владимир Пресняков, Рейтл будет и интересная программа про наш окружающий мир. Чем же она нас удивит? Давайте слушать.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вам нужно перебраться в другой город. Все бронируют билеты онлайн, а вы идете в порт, договариваетесь с капитаном и уплываете. Медленно, с солью на губах и горизонтом впереди. Для вас самолет не вариант, путь важнее пункта назначения. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто путешествует только на кораблях, даже если это занимает недели. Речь о реальных людях, от писателей в Норвегии до активистов в Канаде, от семей в Новой Зеландии до одиночек в Испании, которые добровольно отказались от авиаперелетов. Не из страха высоты, а из убеждения – мир нельзя увидеть за 3 часа. В Норвегии один журналист добирается на все международные встречи только морем. В 23-м году он плыл в Японию 18 дней на грузовом судне. «Я не опоздал, я просто приехал другим человеком», – говорит он. А в Новой Зеландии семья с 2 детьми пересекла Тихий океан на яхте, чтобы попасть в Чили. Школа? Учились по карте, компасу и звездам. «Наши дети знают, где начинается ветер, а не только где аэропорт», – рассказывает мама. И да, такие путешествия – это особый ритм. Нет багажных лент, только свои руки. Нет турникетов, только веревки и узлы. А вместо Wi-Fi – разговоры с командой под шум волн. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так привык к качке, что на суше чувствовал себя, будто все еще в пути. Другой раз пограничники удивились: «Вы приплыли просто так?» Один путешественник признался: «Я уже не помню, как пахнет керосин, только соль». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поплыли вместо того, чтобы полететь? Или боитесь, что соскучитесь по земле?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

И пока у Кати Лель кружится голова от любви, следующая новость для тех, кто вращается, так сказать, в модных кругах, следит за тенденциями. Новость такая, значит, антитренд носки с сандалями снова в топе. Когда-то это сочетание считалось кринжовым, но мода циклична, и снова на этих самых модных показах носки с сандалями шагают по подиумам. Так что, если вы где-то на курорте увидите парня в носках и шлепках, знайте, он следит за модными трендами. Он в теме, смело можно влюбляться. А мы отправляемся в музыкальное летнее путешествие. Мавик на волнах радио Пруга. Может, встретим там, кстати, модных парней, как знать.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты неровно дышишь к байкам, то вот тебе повод для вдохновения, а может быть, для обретения мечты. Компания BMW представила мотоцикл, который выполнен в сумасшедшей футуристической концепции. Признаться, он больше похож на средство передвижения какого-нибудь киношного супергероя, и тем не менее, абсолютно реален. Знакомься, BMW Motorrad Vision Next 100. Концепция выглядит как мотоцикл, но отличается от аналогов одним важным моментом. Он просто не способен упасть. Система гироскопов позволяет ему сохранять вертикальное положение даже в состоянии покоя. Умная система полностью исключает возможность аварии, а мотоциклисту даже не нужен шлем. Все дело в том, что этот чудо-байк напичкан датчиками и сенсорами, которые воспринимают и собирают информацию вокруг, и поэтому знают, какая дорога впереди. Осталось дождаться дня, когда новинку из будущего запустят в серийное производство.
0: Территория мужчин.
1: Очень многие полагают, что джинсы и обувь – две абсолютно универсальные вещи, которые сочетаются друг с другом безо всяких оговорок. Ну еще бы, сейчас даже костюмы с кедами допускается носить, чего тут с простыми джинсами-то мудрить. Однако некоторые правила удачного тандема штанов и ботинок лучше все-таки соблюдать. По идее, с джинсами носят абсолютно все, от белых кед до почти классических брогов. Ну а поскольку джинсы изначально были рабочей одеждой, то многие предпочитают сочетать их с грубыми ботинками на массивной подошве. Но это правило работает только в том случае, если речь идет о классических штанах из денима. А вот если ты носишь узкие скинни-джинсы, то они требуют другой пары. Такая модель будет хорошо смотреться с лакированными ботинками Челси. Ну а мешковатые джинсы в стиле рэперов лучше всего сочетать с объемными кроссовками.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Друзья, это был Леонид Руденко и Юлиана Караулова о делах сердечных. И знаете, если бы не было того самого неприятного жизненного опыта, мы бы с вами все-таки так и остались бы теми доверчивыми и ранимыми детьми. Прелесть взрослой жизни в том, что она позволяет нам в равной степени быть счастливыми и становиться мудрее, и бояться этого не надо. Ведь, делая шаг навстречу будущему, мы понимаем, что может быть непросто, но идем, несмотря ни на что. И наш следующий исполнитель поет: «Жизнь прекрасна, бываешь немного опасно». Догадались? Конечно, легендарный Найк Борзов в нашем эфире.

0: «Не учи ученого».
1: Microsoft выяснила, почему искусственный интеллект пока не способен полностью заменить людей. Компания проводила исследования по сокращению штата и передаче функций ИИ, но результаты опровергли намерения. Исследование Microsoft опровергло миф о замене человека искусственным интеллектом. Абсолютно все взятые модели оказались неспособны справиться с рабочими задачами без человека. Ирония ситуации сложилась в том, что проводилось исследование для доказательства обратного. Для исследования был создан эталон Delegate 52, который собрал типичные задачи 52 профессий. Лучшая модель была готова к делегированию задач только в 11 из 52 случаев. Компания протестировала ChatGPT, Gemini и другие ИИ. Даже новые агенты следующего уровня не прошли проверку. В рандомный момент нейросети удаляли куски данных. Каждая вторая-четвертая операция заканчивалась порчей или потерей информации. Средний процент потерь составил от 25 до 50%. Искажения начинались уже после 20 взаимодействий, а катастрофическое повреждение происходило более чем в 80%.
0: Не учи ученого.

0: Радио Пурга.
1: И спустя много лет

атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

Да, действительно, в последнее время все сложнее определить, где настоящее чувство, с тобой ли человек ли с тобой общается, или это бот с искусственным интеллектом. Но на радио Пруга все настоящее, и радиодиджеи, и чувства, и своя теплая и уютная атмосфера. Так что оставайтесь с нами, с вами все еще Волкова, и я жду вас в часе следующем. Не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Губернатора Чукотки отметили за помощь фронту. Медаль за вклад в укрепление обороны Российской Федерации Владиславу Кузнецову передал заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Авдеев. Глава региона подчеркнул, что считает медаль заслугой не одного человека, а всех жителей округа. Он отметил вклад военных, которые сейчас находятся на передовой, а также тех, кто помогает в тылу. Собирает гуманитарные грузы, плетет сети, шьет маскировочные костюмы и отправляет письма участникам СВО. Власти Чукотки продолжают поддерживать бойцов, ветеранов и их семьи. Сейчас в округе действует больше 50 мер поддержки, 20 из них приняли с 2023 года. Кроме того, в каждом муниципалитете работает общественный помощник губернатора по вопросам поддержки участников спецоперации. Арктическое побережье Чукотки включилось в лососевую путину. Накануне в округе началась путина в последней промысловой зоне арктического побережья в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, здесь не будет ни промышленного, ни любительского лова. Добывать красную рыбу смогут только представители коренных малочисленных народов. Для них установили график: пятница, суббота, воскресенье. В остальные дни лосося пропускают к нерестилищам, потому что в этом сезоне подходы малочисленные, сообщили в ведомстве. Индивидуальные нормы варьируются от 30 до 190 килограммов в зависимости от места промысла. Всего на традиционное рыболовство выделено 499 тонн тихоокеанского лосося. Отдельно 11 общин получили квоту в 100 тонн, в основном на киту, горбушу и нерку. Сезон на Чукотке завершится 30 сентября. К другим новостям. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предупредил премьер-министра Михаила Мишустина о критических рисках в инфраструктурном строительстве. Убытки отрасли за последние годы превысили 280 миллиардов рублей. Почти 30% компаний столкнулись с высокой долговой нагрузкой, а треть из системообразующих предприятий на грани банкротства из-за задержек госфинансирования и дорогих кредитов. В союзе предпринимателей требуют ручного вмешательства государства. Среди предложенных мер – ритмичное финансирование контрактов, продление льгот по НДС до 2027 года, защита подрядчиков от взысканий за принятые работы, пересмотр смет и создание штаба при правительстве. В Союзе заявили, что время дискуссии истекло. Поддержка нужна в ближайшие недели. Помощник генсека ООН Чандрамули Раманатан предупредил, что средств организации хватит только до августа-сентября. Дальнейшая работа зависит от взносов участников. Даже при поступлении платежей от США и Китая риск завершить год в минус сохраняется, отметил он. Как сообщает РИА Новости, ООН балансирует на грани банкротства. Задолженность Вашингтона достигла 4 миллиардов долларов. При этом Штаты вышли из десятков программ, в том числе с Всемирной организацией здравоохранения. Пекин должен 455 миллионов долларов. В условиях дефицита организация уже вынуждена резко сократить расходы. И завершение выпуска. Гималайскую медведицу, которая накануне заплыла в Владивосток через залив Петра Великого, после осмотра ветеринаров выпустили в Приморскую тайгу. Специалисты признали ее здоровой. Животное обнаружили в районе Эгершельд. Ради безопасности полиция перекрыла улицу, зверя усыпили дротиками и отправили в реабилитационный центр. По словам экспертов, косолапая преодолела около 10 километров с юго-запада края, вероятно, в поисках нового участка обитания. Состояние медведицы оценили как удовлетворительное. Теперь она вернулась в естественную среду. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: прокатились на эмоциональных качелях вместе с Артик и Асти, и хочется пожелать, чтобы эти самые качели обошли вас сегодня стороной. Но если все же не получается и рабочие моменты давят, предлагаю немного расслабиться. Самое время нажать на внутреннюю паузу, выдохнуть и сделать звук погромче, потому что наш музыкальный марафон в самом разгаре. На часах 15.08, с вами все еще Ксения Волкова. Продолжаю раздавать хиты и обязательно поделюсь чем-нибудь интересным в этом часе. Поехали!
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Минутка здоровья.
1: Назван полезный продукт для снижения риска камней в почках. Овсянка оказалась эффективнее других видов клетчатки для снижения уровня мочевой кислоты в крови. К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Food and Function. Повышенный уровень мочевой кислоты считается одним из главных факторов риска подагры и образования камней в почках. Исследователи решили сравнить, как разные источники пищевых волокон влияют на этот показатель у молодых людей. В эксперименте участвовали 99 студентов, которых на 8 недель разделили на 3 группы. Одна группа регулярно употребляла овсянку, вторая – рис с резистентным крахмалом, а третья придерживалась обычного рациона. При этом питание было составлено так, чтобы участники получали примерно одинаковое количество калорий и питательных веществ. Оказалось, что обе диеты с высоким содержанием клетчатки снижали уровень мочевой кислоты, однако овсянка работала заметно лучше. В среднем показатель уменьшился на 64,5 микромоли на литр против 39 микромолей в группе с резистентным крахмалом. Дополнительный анализ показал, что эффект может быть связан с изменениями кишечной микрофлоры. У людей, употреблявших овсянку, увеличивалось количество бактерий рода диалистер, а также менялся уровень связанных с ними метаболитов. Авторы считают, что именно эти изменения могут помогать организму эффективнее снижать уровень мочевой кислоты.
0: Минутка здоровья.

Это был один из хитов золотого фонда нашей поп-сцены. Самый, мне кажется, узнаваемый трек Светы. Вот такие мы, девчонки, пленницы собственных сомнений, нерешительные. Но если в отношениях влюбленных боязнь ответить на вопрос можно списать на кокетство, то в общении с инопланетянами нерешительность теперь официально закреплена законом. В лентах новостей сейчас активно обсуждают новое официальное заявление ученых и астрофизиков. Представляете, землянам официально и строго-настрого запретили отвечать на гипотетические сигналы от инопланетян без разрешения. Теперь все только через консультацию со специалистами. Эксперты считают, что если мы радостно крикнем в космос «Привет, мы тут!», к нам тут же прилетят злые космические колонизаторы. Так что, если к вам на радар вдруг прилетит сигнал от зеленого человечка, включайте режим Светы и делайте вид, что вы сомневаетесь. А еще лучше включить режим Мальбека и Сюзанны. Там все четко, полное равнодушие.

твоей снежной кожи тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: Радио Пурга.
1: Что если душа на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправимся в город, который виден с набережной Саратова. Но мало кто знает, какие сокровища там спрятаны. Энгельс – столица поволжских немцев, город-спутник Саратова и место, где приземлился Гагарин.
0: Погружаемся в историю.
1: Покровская слобода. Так назывался Энгельс до революции. Потом столица республики немцев Поволжья. Сейчас это тихая провинция с купеческими особняками, где в домах Думлеров и Кобзаря располагается городская администрация.
0: Время погрузиться в новое.
1: Главный символ города – бык с чашей соли на спине. В 18 веке именно так перевозили соль с озера Эльтон. Лошади не выдерживали, а быки справлялись. Теперь этот могучий зверь шагает прямо с городского герба.
0: Следующий пункт.
1: Что посмотреть? Начните с набережной Рудченко. Прогуляйтесь пешком с фотоаппаратом. Отсюда открывается лучший вид на Волгу и трехметровый Саратовский мост. Кстати, в 1965 году он был самым длинным в Европе. Гагарин бывал здесь еще до открытия моста.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: Для семей в Покровском парке велодорожки, детские площадки, кофейни. Любителям истории советую посетить Свято-Троицкий собор. Ампир, высокий шпиль, при нем открывались первые училища слободы. Хотите чего-то необычного? Сходите на оперету. Театр здесь 1960-х и репертуар от классики до детских сказок.
2: Самочувствие отличное.
1: Или поднимитесь на борт ракетного катера «Покровский сторожевой» в парке покорителей космоса. Это музей боевой славы под открытым небом с видом на Волгу. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился именно здесь, на парашюте. Там вас ждет 27-метровый обелиск, скульптура первого космонавта и даже макет капсулы, как будто сошедший с экранов научной фантастики.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? Из Москвы просто. Самолетом до Саратова. 1,5 часа. Дальше такси или автобусом через мост. И вы в Энгельсе. Любите дорогу? Поезд «Стриж» довезет за 8 часов. Утром выехали, вечером гуляете по набережной.
0: Подведем итоги.
1: Энгельс – это город, в котором гармонично переплетаются история, природа и современность. Здесь можно гулять с детьми, фотографировать закаты над Волгой, узнавать удивительные факты и чувствовать себя частью большой, яркой России. Следующая точка на карте всегда рядом. Главное – выбрать маршрут.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Поймали немного меланхолии в плейлисте от проекта «Арсак». Иногда полезно выплеснуть эмоции, конечно, и поныть. И у нас в стране появилась новая услуга. Называется «Нытинг». Теперь можно нанять человека, который выслушает все жалобы и проблемы без советов, без клише, типа «все будет хорошо» и других токсичных цитат в духе «возьми себя в руки, тряпка». Специалист работает исключительно как профессиональное ухо. Молча слушает, разделяет недовольство клиента и поддерживает беседу в нужном настроении. Молчаливый тариф, кстати, дешевле, а за активное поддакивание придется доплатить. Есть даже абонементы на нытье, представляете? Но я думаю, что вот зачем тратить честно заработанные деньги на профессиональных слушателей, если можно получить терапевтический эффект абсолютно бесплатно в нашем эфире. Прямо сейчас включаем трек, который официально разрешает дать волю чувствам, выплакать весь офисный стресс и очистить душу под качающий ритм конца 90-х. Группа «Иванушки International» и громко-решительно нам заявляет «Реви».

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Это был Авайон и его новинка Hold Me Again. Невероятная летящая электроника, которая словно обнимает тебя изнутри. И на этой красивой ноте мой сегодняшний эфир подходит к концу. Авайон просил обнять его, и давайте прислушаемся, сделаем объятие традиции сегодняшнего дня. Обязательно обнимите тех, кто вам дорог, подарите свое тепло близким, ведь в нашем безумном и хаотичном мире обычные человеческие объятия греют и спасают лучше любых слов. С вами была Ксения Волкова, передаю микрофон дальше. До встречи на волнах радио Пруга.
1: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре отметили юбилей пограничного отряда. Торжественный митинг прошел накануне у монумента воинам-пограничникам. В окружной столице отпраздновали 85 лет со дня образования 110-го пограничного Кёнигсбергского Красной Звезды отряда. Сегодня его традиции продолжает служба охраны государственной границы в регионе. На церемонию пришли представители силовых ведомств, правительства округа, Думы Чукотки, администрации Анадыря и городская молодежь. После гимна России участникам напомнили историю части. Она началась в 1941 году, когда был создан мотострелковый полк войск НКВД для борьбы с диверсантами и вражеской агентурой в тылу. Позже подразделение участвовало в штурме Кёнигсберга, получило почетное наименование и орден Красной Звезды. После операции в Маньчжурии его преобразовали в пограничный отряд и перевели на Чукотку. Память погибших почтили минутой молчания. Затем к монументу возложили красные гвоздики. Атомоход «Чукотка» прошел кухонные испытания. Первые хлеб и котлеты приготовили на универсальном атомном ледоколе проекта 22-220. Судно строят на Балтийском заводе ОСК. Запуск камбуза для флота – важный этап. Он показывает, что бытовая часть корабля начинает работать. До этого специалисты смонтировали и испытали общесудовые системы, проверили противопожарную безопасность, уложили покрытие и полностью оснастили помещение оборудованием. Все агрегаты прошли проверку по рабочим параметрам и требованиям. Данные представили комиссии, в которую вошли представители «Атомоход». Флота. Глава Балтийского завода Александр Коновалов подчеркнул, что камбуз называют сердцем бытовой части судна. Он отметил, что в арктических рейсах полноценное горячее питание напрямую влияет на здоровье, настроение и работоспособность экипажа. Другим новостям. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей при рождении второго или последующего ребенка до достижения им полутора лет. Льготный период составит до 18 месяцев, воспользоваться им можно однократно. Поправки распространяются на уже действующие договоры и вступят в силу с 1 сентября этого года. Ранее закон предусматривал каникулы на 6 месяцев при рождении первенца при условии снижения дохода более чем на 20% в платежах по ипотеке свыше 40% дохода. Новые меры поддержки подготовлены по поручению президента. При посредничестве Катара и Пакистана в Дохе прошли непрямые переговоры США и Ирана. Достигнут позитивный прогресс по вопросам, касающимся меморандума о взаимопонимании. Стороны договорились продолжать обсуждение. Следующая встреча состоится после похорон бывшего верховного лидера Ирана, аятоллы Хаменеи, погибшего в результате американских ударов в феврале. Спецпосланник США Уиткоф и Джаред Кушнер также провели встречи в Катаре, подтвердив намерение Вашингтона продолжать переговоры с Тегераном для достижения комплексного соглашения. И завершение выпуска. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук, Землю накроет мощная магнитная буря уровня G3. Причина – вспышка высшего балла X, зафиксированная в ночь на 1 июля. Активные области Солнца сейчас находятся почти точно на линии Солнца-Земля. Ожидается, что ударный фронт достигнет планеты 3 июля в промежутке с 6 до 9 утра по чукотскому времени. Это геомагнитное событие станет самым сильным с марта текущего года. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Красотка Фейта из Бумеранг на New Religion и Календурь, который рассказывает об этом дне немного с другой стороны. Смешной, забавный и с той, что дает хорошее настроение. Так что ловим его всеми фибрами души и не отпускаем. Оно нам еще понадобится, уж поверьте.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: В стародавние времена любителям бокса, имеющим под рукой лишь радиоприемник, приходилось несладко, ведь профессиональные комментаторы напрочь отсутствовали.
4: Итак, мы начинаем трансляцию боя века Джонни и Джимми.
3: А кто это бьет сейчас? Кто?
5: Конечно, Джимми, я его вот узнаю по сопению, слышишь?
3: Да мне кажется, что это Джонни.
5: Ура! Так его! Джонни повержен!
3: Да нет, это Джимми упал! Ну я же слышал!
4: В связи со случайным нокаутом судьи, матч переносится до завтра!
3: Все изменилось 2 июля 1921 года, когда выходец из России Давид Сарнов провел первый полноценный радиорепортаж с боксерского боя. Если до этого дня продажа радиоприемников шла ни шатка, ни валка, то в последующие 3 года их было продано на сумму, превышающую 80 миллионов долларов.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: тяжелее. Александр Маршал знает, о чем говорит, ведь ливень может быть не просто из воды. Ну, тот самый дождь, который мы, возможно, ждем, может и нет, а дождь из эмоций. И там целый ливень. Эмоции, надеюсь, только положительные. В таком случае можно даже подпевать или не жалея. Ну, а мы подольем сюда немного праздничного, ведь Всемирный день собаки сам про себя не пролает. А вот рассказать об этом надо. Собак много, собаки крутые. Собаки есть, ну а вместе с ними собачники, которые их воспитывают, и здоровье вашим мохнатым, и бывает не очень друзьям с хвостами, бывает и без хвостов, в общем, с праздником собачек. А теперь летим дальше. Валерия, возьми мою любовь, а мы возьмем, не спрашивая.
1: Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. После любого приема пищи хочется чего-нибудь вкусненького с чаем. Предлагаю сегодня приготовить грушевый пирог. Ничего сложного в рецепте вы не найдете. Выпечки вообще не стоит бояться. С любым тестом можно подружиться, если очень захотеть. Что нам понадобится для пирога? Одно яйцо, 80 граммов сахара, 60 граммов сливочного масла, 250 граммов сыра рикотта, 70 граммов рисовой муки, можно заменить пшеничной, 1 чайная ложка разрыхлителя и 2 средние груши. Для начала приготовим тесто. Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем частями сыр и растопленное сливочное масло. Все перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в тесто, объединяем до однородности. Выкладываем в форму для выпечки половину получившегося теста. Сверху слой нарезанных слайсами груш, далее вторую часть теста и снова груши. Немного вдавливаем их в тесто и запекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут до готовности и румяной корочки. Подаем, присыпав сахарной пудрой. Можно добавить шарик мороженого. От такого десерта, поверьте, никто не откажется. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

штука и максимально сумасшедшая любовь на волнах радио Пургат Николая Носкова, от которой он может сойти с ума. Ну а мы последнего делать, конечно же, не будем и постараемся как-то подготовиться к подобным переменам в нашей жизни, ну, чтобы не сойти с ума за компанию. Да, возможно, и не придется, ведь к этому действительно можно приготовиться, хоть это будет и внезапно. Потрясения, но только хорошие, а у нас Султан Лагучев попутчица. Узнаем, какая.

Майя Мишель и «Город ангелов». Да, место, в котором получается, что живет любовь, причем в большом объеме. Ну, а еще оно живет в простых словах, которые, как всегда, можно передать через радио «Бургу» и тот же номер 924-789-2222. Пишем привет и поздравления своим близким, а мы их зачитываем. Ну, а еще песню поставим, как всегда, такая опция остается. Так же, как и этот час, хоть и ненадолго. Вскоре он превратится в последний из дневных. Тот самый, в котором тоже будет много хорошего.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре откроют выставку о героях Чукотки. Проект готовят совместно с Российским военно-историческим обществом. Как сообщил Владислав Кузнецов, в городе установят информационные стенды выставки «Герои и подвиги». Они расскажут о нескольких периодах истории округа, о труде и службе жителей Чукотки в годы Великой Отечественной войны, о вкладе региона в победу и о современных защитниках, участников специальной военной операции. Глава региона подчеркнул, важно, чтобы молодые люди знали эти страницы и понимали связь между поколениями. Выставка должна стать частью большой работы по сохранению памяти. Расширение сотрудничества обсудили на встрече с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Ростиславом Мединским. Стороны договорились подключить Чукотку к федеральным проектам общества, поддерживать краеведов, чаще привлекать школьников и студентов и проводить конференции о местной истории. В Угольных Копьях построят вторую очистную станцию. Компания «Чукоттранс» начала подготовку документов для нового коммунального комплекса. Он будет принимать бытовые стоки из микрорайона Первомайский. Разрешение инвестор рассчитывает получить в этом году, тогда же планирует закупить и завести материалы. Стройку начнут в новом сезоне, а запустят объект в декабре следующего года. Мощность станции составит 400 кубометров в сутки. В компании пояснили, что запас мощности заложили с учетом развития поселка, в том числе будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Технология будет такой же, как на станции в микрорайоне «Аэропорт». Биологическая очистка бактериями и финальная бактерицидная обработка. Очищенную воду будут сбрасывать в реку Угольная. Это будет четвертый объект, построенный на Чукотке по концессии с «Чукоттрансом». Федеральная налоговая служба России в третьем квартале планирует увеличить число критериев для оценки бизнеса. Как сообщил Вестям замглавы службы Тимур Шиналиев, их количество увеличится с 57 до 82. По его словам, автоматизируют еще 25 показателей, что позволит компаниям получать больше данных о себе и о контрагентах. Сейчас сервис использует 57 параметров, включая сведения о налоговых разрывах по НДС и текущей задолженности перед бюджетом. 7 стран ОПЕК плюс, вероятно, согласуют очередное повышение квот на добычу нефти. По данным «Коммерсанта», Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман на встрече 5 июля увеличат квоты на 188 тысяч баррелей в сутки в августе. Аналогичное решение принималось последние два месяца после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из сделки. В июле Россия и Саудовская Аравия увеличили квоты на 62 тысячи баррелей в сутки, каждая до 10 миллионов баррелей. Наименьший прирост у Омана – 5 тысяч баррелей в сутки. И в завершении выпуска. Средняя температура поверхности Мирового океана в июне достигла рекордных 20,98 градусов Цельсия. Об этом сообщила служба Copernicus Marine. Предыдущий максимум для июня был зафиксирован в 2024 году. Рост показателя связан с глобальным потеплением и влиянием Эль-Ниньо. Директор Copernicus Карло Буантемпо предупредил, что в ближайшие месяцы вероятны новые рекорды. Первое полугодие этого года стало вторым самым теплым за всю историю наблюдений, уступив только аналогичному периоду 2024 года. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Восхитительный привет от комнаты культуры и Жени Трофимова. Как всегда, мы любим подобное. Ну и оттачиваем свои приветы, ведь они могут быть по-настоящему волшебными и интересными. Да, друзья, вот чем можно заниматься на досуге. Не только лепить или вязать, а еще и приветы сочинять. А почему бы и нет? Собственно, если красиво повышает настроение не только вам, надо бы и этим заняться. Мы же пожелаем удачи в составлении тех самых приветов, которые изменяются.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

А куда нынче улетают те самые птички? Понятное дело, в самые разные места. Да, можно определить, какой вид и куда они по итогу полетят. И даже более экзотический вариант, наподобие крачек из Арктики летят в Антарктиду. Но пока не зимовка, наоборот, лето. Если улетать нам, то, скорее всего, там, где будет хорошо. Ну а хорошо там у каждого свое. Возможно, это море. Может быть, это просто дом, диван, кровать. Кто его знает? Самое главное, пока еще не вечер. Об этом можно только пофантазировать. Ну а фантазировать никто не запрещал, потому будем делать это и слушать Маригу прямо сейчас.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях. Всем привет, Габс у микрофона. Шкода опубликовала первые изображения флагманского электрокроссовера Пик с самой большой панорамной крышей в истории бренда и запуском с помощью часов. Об этом сегодня в программе «Полный привод». Новый взгляд. Компания Skoda опубликовала тизерные изображения нового кроссовера под названием Peak. Продажи модели должны начаться до конца текущего года. Skoda Peak станет самым большим кроссовером в линейке бренда. По своим габаритам он превзойдет известный россиянам Kodiaq. Автомобиль получит 7-местный салон и займет в модельном ряду ступень выше модели Enyaq. Впрочем, будет у машины и обычная 5-местная версия.
2: Высшая проба.
1: По сути, новинка является серийным воплощением прототипа Vision 7S, который был представлен еще в 2022 году. Судя по изображениям, ее украсят Т-образными фарами, утопленными в кузовные панели, ручками дверей и диагональной формы воздухозаборниками. Изображений интерьера пока нет. Однако ранее в компании рассказали, что в отделке салона использовали натуральную кожу, переработанное сырье и материалы, не содержащие компоненты животного происхождения. Также кроссовер получил проекционный экран с дополненной реальностью, самую большую панорамную крышу в истории Шкоды и кресло с массажем и подставками для ног. Активировать машину можно будет с помощью специального цифрового ключа, установленного в смартфон или умные часы.
2: Под капотом.
1: Skoda Peak построили на платформе MEB. Купить новинку можно будет исключительно с электрической силовой установкой. В базовой версии с задним приводом машина получила один электродвигатель, установленный на задней оси. Мощность его составляет 204 лошадиные силы. Также предусмотрена более мощная версия с 286-сильным электродвигателем. А в топе два электромотора суммарной мощностью 300 лошадок и полный привод. На одном заряде автомобиль способен проехать около 600 километров. В Европе новинке предстоит конкурировать с Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90. В России Skoda прекратила деятельность с 2022 года, но до российского рынка модель может добраться по схеме параллельного импорта. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
2: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Будем жить и, конечно, уже делаем это. Спасибо группе «Градусы» за то, что напомнили. Достаточно очевидную, но очень приятную вещь в красивой песне. Ну, а жить мы будем с праздниками и с хорошим настроением, надеюсь, именно так. Ведь сегодня, 2 июля, это день сюрпризов. Каких именно, никто не говорит, но они есть, и у них сегодня праздник. А сюрпризы бывают всякими. Надеемся, что у вас будут только приятные. Те, что захочется вспоминать в самый неприятный день. Да и в целом, приятное можно вспоминать, но тут не только в неприятный дни, так что вспоминаем хорошее, чтобы просто лишний раз улыбнуться. А улыбка это приятное и что-то заразительное.
1: Радио «Пурга».

0: «Не учи ученого».
1: Microsoft выяснила, почему искусственный интеллект пока не способен полностью заменить людей. Компания проводила исследования по сокращению штата и передаче функций ИИ, но результаты опровергли намерения. Исследование Microsoft опровергло миф о замене человека искусственным интеллектом. Абсолютно все взятые модели оказались неспособны справиться с рабочими задачами без человека. Ирония ситуации сложилась в том, что проводилось исследование для доказательства обратного. Для исследования был создан эталон Delegate 52, который собрал типичные задачи 52 профессий. Лучшая модель была готова к делегированию задач только в 11 из 52 случаев. Компания протестировала ChatGPT, Gemini и другие ИИ. Даже новые агенты следующего уровня не прошли проверку. В рандомный момент нейросети удаляли куски данных. Каждая вторая-четвертая операция заканчивалась порчей или потерей информации. Средний процент потерь составил от 25 до 50%. Искажения начинались уже после 20 взаимодействий, а катастрофическое повреждение происходило более чем в 80%.
0: «Не учи ученого».

А это я, Бойко, Черная Лада и поездка до вечерней поры, которая скоро закончится. Буквально 5 минут и вуаля, новости на чукотском языке. И все, наверное, на часах будет 18:00, друзья. Именно так, особой разницы на Чукотке мы не почувствуем, ведь вроде как не слишком темно. Ну и почти ничего не изменится. Хотя вечер мы все равно ждем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яддаг палим дэлгэд гэдгээр бүгэл тэгэмэн анамгал аавал өмнө нь пенилгүүд. Нотаверин атын Вакараквас алын намадвал Чукотка кэна Евгения Николаенко урэлхэн 1977 гивик кулусик Анадарский районок намкахинэт гивинитти гемил сирэлхэн тэмингэл омувентрак 2020 гивейп гетилювлэн тэмингэл омувентрак вэлхак Гэтяй эхлэк 2024 гивик укелю едгакалы паллэна Министерства крэн обороны Катэнветы нотаверин атэнветы Ярак отсалэн нев анэнк амгэкэте Анадырский район администрации айпа Анадырский район кинатан омрэр кэнат синит кинэт нотаверин этлэн. Чукотка кага селинен ламгулен укэлни каса Чукотка кина хэрэлэн кас Сибирский ан кака Минкре нанамгэлэ орка цельхоз управления ИПМ Нэнкэн вирин кэнэтэн нэнгэттэл атэн нэн мисирэвэл ат организация атэ Ветю нэлэхэн ат аваннаматвал атэ пятница и по воскресенье атаунэта нэнгэттэк Нан орайл аутэхлэйкэн мэнгэдкэн рэллэйтэн амэлэнхлэйкэн ракхлэйкэн мэнгэдкэн рэллэйтэн амэлээт аваннаматвал эт 499 тонна цэллэнэт ээллэнэт мэнгэдкэн нэн парол апшинаут ветчу гэллэнэт мэлэнхлэйкэн тоннат. Мэнгэдкэн кон асхэнкэн ейвэлнэнэн эта гаральпэн рэлэн ат турамгуй пэ гивэн эта Чукотка кэн вэнэрэдкэн эт намэтварай пэ ейвэлнэнэн эта рэдтэльёт яйвалрай пэ мэнгэдкэн амгроткэн агивэл ун алэл эта Аннэнэн анамгэлаурка департаментай пэ соцполитики хэмнэн ирэхлэкэнэнэн атсахэн атранган вэты Инкунэт укэлю ед налэг гэлээлэл гүл элгэлтэй администрация ута намэтван вэкэм. Анкэурэн тангэная сертификата. Анкэнэт нилхэнэт департамента та соцполитики. Наманитрэлхэнэт округа кэна манипы. Минкэмэль мэкэл утэнмэс онэлхэнэт мэнгэн вывэнымнымэк нранга кэна. Анкэнэт сертификатэ таньяк амчукоткак. Утингивек манитрэлхэрэн канавэтэм мэкэл на мэнгэд клэкэн ракхэкэн мэнгэдкэн миллионтэм аранга атсама наманивэнратэнга кэнэтэ тэнвара яал атэ клэкэн мэллэнгэна тысячтэм. Чукотка кага лапан унгтолэнат логи сэватэн вэккалэт курак мэкэн ракэна тысячак нэнэнэтэм Нэлэмэгсэрэд кэнэд кликэн мэнгэдкэн амгроудкэн калэд курата 400 нэнэнэта нүтинэлэг колэрэгиона крапан үнгэтунгэта нүтэвэрэнгэл энэйвэл нэнэнэта кэтваэргэл атэнг ам ахвэгэл ата нэрэглэкэн мэнгэдкэн кэлэдгүл ата гэлэмэгсэрэс кэвэлэнэд кураанрэд нэмнэмэта роэр ата нүтингивэка алогэсэватэн вэта Манитрэлхэрэн гэмкэлэн нэрэхлэйкэн мэнгэдкэн нэрэх миллионтэ анг ама амалэнхлэйкэн миллионтэ гаманитрэлхэн атрапанэ утос кэон вэтэ колэ регионятэ. Анг кэнай бэтэплэткуркэн атау уэлкэтвэтау нэтэ.

Хабиб, мотыльки, нежные чувства и куча всего приятного в этот вечер на волнах радио Пурган. Ну и не без сюрпризов, ведь день сюрпризов тоже надо как-то оправдать, потому в этом часе, напоминаю, будет кое-что интересное, в чем можно принять участие. Это викторина, связанная с правилами дорожного движения. Слушайте внимательно, и вы точно не пропустите. Да, друзья, она будет... И мы будем проверять знания. Ну, а в награду будем давать кучу вкусного, что можно, конечно, не есть, разумеется, вкусного в другом смысле. Этим заправляют машину и, возможно, уже едут за вкусным.

0: А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что? Как-то не верю.
0: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
0: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте превосходства образа, когда картинка в голове остается надолго, а слова из того же рассказа испаряются за час. Вы читаете описание заката. Небо окрасилось в оттенки багрянца и янтаря. Облака легли полосами. А через день вы помните, был какой-то красивый закат. А если бы увидели фотографию, то запомнили бы форму облаков, цвет воды и даже силуэт чайки в углу кадра. Или коллега рассказывает про отпуск словами. Ездили в горы, было здорово. Вы киваете и забываете. Но стоит ему показать фото, и вы уже помните эту поездку почти как свою. Вот тропинка, вот хижина, а вот его смех на фоне снега. Даже в инструкциях текст на 3 абзаца и мозг устает, а схема с 3 стрелочками и все сразу ясно. Не потому что вы не любите читать, просто мозг обрабатывает изображение в 10 раз быстрее и глубже, чем слова. Эволюция сделала нас охотниками-собирателями, а не филологами. Но вот вам совет на день. Если хотите запомнить важную мысль, превратите ее в картинку. Даже мысленно представьте человека, действие или место. Хотите, чтобы другие запомнили вашу идею, то добавьте образ, даже простой. Потому что мозг не держит слова, он держит кадры. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто считает, что мир – это кино, а не книга.
1: Я точно помню, что...
0: А это точно было здесь?
1: Как-то не так.
0: Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Радио Пурга. Радио Пурга.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного

Татьяна Куртукова, и, как всегда, очень мило и по-фолковому, в этот раз об Алешеньке, который сможет проводить домой, который сможет дать знаки внимания, причем, ну, очень желанные. Надеемся, что у них все будет хорошо или уже есть на самом деле. Ну а сами будем смотреть в сторону Вована и Ромашек, которые тоже многое могут сказать о любви, добавить романтики, ну и даже ту самую игру «любит-не любит». Зачем, конечно же, учитывать результаты, которые совсем отличаются от правды, но если хочется, почему бы и не сделать подобное. Еще раз говорим вам хорошего вечера и летим навстречу прекрасному.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Даже самые дорогие качественные туфли могут натирать ноги, и с этим нужно просто смириться. Любая обувь должна немного разноситься и подстроиться под ступню. Наша же с вами задача – ускорить процесс адаптации. Растянуть обувь в наше время можно с помощью специального спрея. Или вспоминаем способы мам и бабушек. Они надевали новые туфли на мокрые носки. Но порой у нас безумно устают ноги даже в разношенной обуви. Неудобная колодка, неустойчивый каблук. В магазине нам все это казалось пустяком. Главное, что туфли раскрываются. Роскошно выглядит. Конечно, мы все согласимся с тем, что красота требует жертв, и девушки готовы бегать на тоненьких шпильках. Но все же постарайтесь покупать только ту обувь, в которой вы сможете ходить, не боясь подвернуть ногу. Что радует в этом сезоне, популярны туфли на платформе и толстом каблуке. Осталось найти свою идеальную пару. Цветная тушь для ресниц снова в моде, а значит, у нас появилось новое поле для интереснейших экспериментов в макияже. Главное – подобрать подходящий оттенок, и в этом плане проще всего ориентироваться на цвет глаз. Голубоглазым подойдут синие и зеленые оттенки, к серым глазам – бордовый, синий, коричневый, фиолетовый, к зеленым – синий, фиолетовый и коричневый. Ну а девушки с карими глазами могут выбирать сразу из 5 оттенков. Кстати, цвет волос при выборе туши тоже имеет значение. Беспроигрышный вариант для рыжих и блондинок – коричневая тушь. А еще я порекомендую воспользоваться уловкой Натали Портман. Верхние ресницы актрисы красят традиционной черной тушью, а вот нижняя подчеркивает – темно-синий. Территория женщин.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

Да, в самом восточном регионе России явно можно намного раньше встретить рассвет и увидеть кучу красивого. Вот так вот. Так что придумываем рачу-котку, если очень любим, много всего, что стоило бы рассказать, и даже, возможно, в песне, прямо как ребята-тритоны, которые смогли привести даже не 3, а 10 тонн хорошего настроения в прекрасном. Прекрасно вечером. Да, именно в прекрасном. Надеюсь, что он у вас точно такой же. Если нет, то это надо исправлять. Ну, а мы будем исправлять вместе с шаманом. Попытаемся достать до самого неба. После с Владимиром Пресняковым, ведь он поет про счастливые вещи. Ну и, конечно, не забываем, что следующий час нас ждет. И там будет выпуск новостей. Много новостей в целом. Не только тех, что будут в выпуске. А также хорошая музыка, которая не заканчивается и будет даже больше. И это, наверное, один из большущих плюсов, который нас ждет. Я же с вами попрощаюсь только на небольшой промежуток времени. После вновь услышимся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Дело об афере с товарами для тундры рассмотрит Чукотский суд. Окружная прокуратура утвердила обвинение 22-летнему уроженцу Ультинского района. Как сообщили в ведомстве, находясь в Санкт-Петербурге, он открыл в мессенджере общедоступный канал под видом онлайн-магазина «Рейндер Чукотка». Через него мужчина искал покупателей на Чукотке и предлагал запчасти для снегоходов, спутниковые телефоны и другие товары. Деньги за заказы он получал, но ничего не отправлял и выполнять обещания не собирался, считают следователи. Пострадали 10 человек. Ущерб составил больше 1,5 миллиона рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. За самый тяжкий эпизод мужчине грозит до 6 лет колонии. Память о двух бойцах СВО почтили наградой. В день ветеранов боевых действий в Провиденском округе наградили отца погибших участников специальной военной операции. Как сообщили муниципальные власти, медаль «Отец солдата» вручили Анатолию Ашкамакину. Его сыновья Андрей и Егор проявили мужество при выполнении поставленных задач и не вернулись с фронта. Награду передал заместитель губернатора Чукотки, руководитель окружного департамента здравоохранения Павел Фадеев. Медаль «Отец солдата» учреждена как знак уважения к семьям защитников и благодарности за воспитание людей, которые готовы служить своей стране. Анатолий Владимирович воспитал сыновей, которые проявили исключительное мужество, отвагу и самопожертвование при выполнении поставленных государством задач. В администрации муниципалитета отметили, что подвиг братьев Ашкамакиных и сила их семьи заслуживают особого уважения. К другим новостям. Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по оспариванию сделок с жильем. Документ подготовлен 3 коллегиями – по гражданским, административным делам и экономическим спорам и включает 20 правовых позиций за 2022-2025 годы. В обзор вошли разъяснения по спорам о продаже квартир под влиянием обмана, в том числе по резонансному делу Ларисы Долиной. Краснов подчеркнул, что подготовка таких обзоров – не формальность, а способ сделать практику предсказуемой и понятной для всех – судей до простых граждан. Он призвал писать разъяснения емко, без лишней воды и напомнил: краткость – сестра таланта. 1 июля родители и законные представители могут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних. Мера, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, поможет отслеживать финансовые операции детей, защитить их от кибермошенников и вовлечения в противоправную деятельность. Володин отметил, что за 1,5 года принято 13 законов против цифровой преступности. Благодаря этому дроперство практически сходит на нет. Подростки все реже предоставляют свои счета за легкий заработок. Однако работу продолжат. В Госдуме на рассмотрении еще 3 законопроекта по кибербезопасности. И завершение выпуска. Школьников Иркутской области удалили с ЕГЭ за использование умных очков со встроенной камерой. На пресс-конференции начальник отдела Минобразования Татьяна Данилова сообщила, что это расценивается как использование средств связи. Экзаменационные бланки у него изъяли, результаты аннулировали. Данилова пояснила, что пересдать предмет такие ученики смогут только в следующем году. За исключением обязательных русского языка и математики, их разрешено пересдать в дополнительный период в сентябре. Также она отметила, что в основной период с экзаменов удалили 20 человек. 6 за телефоны и 13 за письменные шпаргалки. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Твое радио. Радио Пурга.

0: Каменская и снова путешествие Ессентуки, правда, только самой Кати Каменской. Ну а зато какая реклама. Да, целебная, в общем, во всех смыслах. Не только здоровье поправит физическое, но и ментальное, ведь от хандры избавит. Хотя, на самом деле, от хандры избавит и множество других вещей, хорошее настроение в числе. Ну а как его получить? Правильно. Думать только о приятных вещах, возможно, делать эти самые приятные вещи, ну и в конце концов расслабиться, вечер для этого и существует, ну, в том числе. Поэтому мы пожелаем именно этого, найти время отдохнуть, подготовиться, а фоном Fiesta Family, вместе мы, ведь мы тоже постараемся делать подобное.
1: Живое радио Чукотки.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: знаете ли вы?
1: Панцирь черепахи – это не просто домик, который она может снять. Это неотъемлемая часть ее тела, сросшаяся с позвоночником и ребрами. Представьте, что ваши ребра и позвоночник срослись с кожей на спине и образовали твердый щит. Вот что такое панцирь для черепахи. Самое удивительное, что через него проходят нервы. Поэтому черепаха прекрасно чувствует каждое прикосновение к своему домику. Когда вы гладите ее панцирь, она ощущает это примерно так же, как если бы вы гладили ее по спине. Она чувствует тепло руки, давление, даже легкие царапины. Так что обращаться с панцирем нужно бережно. Это живая, чувствительная часть ее организма.
0: Теперь буду знать.

Дорогие друзья, поднимаем руки, если песня очень понравилась, и делаем ими разные движения. Ну, в такт песни, может быть, или просто от того, что очень нравится. Ну, а мы о праздниках снова, ведь сегодня Всемирный день НЛО, или день уфолога, того, кто это все изучает, записывает, ищет и пытается сказать. Правда, или все-таки вымысел, может быть, просто привиделось. Фантазия. Но на самом-то деле такие люди нужны, а то вдруг оно все существует, и тогда можно будет что-то довыяснить, подытожить, и вуаля, куча всего действительно интересного. Ну а еще день малинового чизкейка. Чизкейки, в принципе, крутые, а малиновые, наверное, особенно.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вам нужно перебраться в другой город. Все бронируют билеты онлайн, а вы идете в порт, договариваетесь с капитаном и уплываете. Медленно, с солью на губах и горизонтом впереди. Для вас самолет не вариант, путь важнее пункта назначения. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто путешествует только на кораблях, даже если это занимает недели. Речь о реальных людях. От писателей в Норвегии до активистов в Канаде. От семей в Новой Зеландии до одиночек в Испании, которые добровольно отказались от авиаперелетов. Не из страха высоты, а из убеждения. Мир нельзя увидеть за 3 часа. В Норвегии один журналист добирается на все международные встречи только морем. В 23-м году он плыл в Японию 18 дней на грузовом судне. «Я не опоздал, я просто приехал другим человеком», — говорит он. А в Новой Зеландии семья с 2 детьми пересекла Тихий океан на яхте, чтобы попасть в Чили. Школа? Учились по карте, компасу и звездам. «Наши дети знают, где начинается ветер, а не только где аэропорт», — рассказывает мама. И да, такие путешествия — это особый ритм. Нет багажных лент, только свои руки. Нет турникетов, только веревки и узлы. А вместо Wi-Fi — разговоры с командой под шум волн. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то так привык к качке, что на суше чувствовал себя, будто все еще в пути. Другой раз пограничники удивились. «Вы приплыли просто так?» Один путешественник признался. «Я уже не помню, как пахнет керосин. Только соль». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы поплыли вместо того, чтобы полететь? Или боитесь, что соскучитесь по земле?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

Да, ей всегда мало, ведь серебро, оно о том, что любовь, хоть она и есть в каком-то количестве, всегда ее хочется побольше, но не только любви, а в целом того, что нам нравится. Надеюсь, этого и будет побольше, по крайней мере, в этот вечер. Этого и пожелаем вместе с тем, что будем говорить всем отличного самочувствия, прекрасного, не знаю, состояния, и пускай ничего не тревожит то, что было наработано. Ну, а я с вами прощаюсь и желаю только хорошо провести время и чувствовать себя на все 100%. Отлично. А дальше у нас Алекс Спайт и Грей Найт. Не знаю, какой будет ночь этих суток, но надеюсь, что хороший. Ну и никто не будет вас будить, если вы того не хотите. Ну и напротив, чтобы вы точно проснулись, если что-то планировали. А то будет неловко, если телефон вдруг не стоял на зарядке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Арктическое побережье Чукотки включилось в лососевую путину. Накануне в округе началась путина в последней промысловой зоне арктического побережья – Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Добывать красную рыбу по пятницам, субботам и воскресеньям смогут только представители коренных малочисленных народов. Индивидуальные нормы варьируются от 30 до 190 килограммов. Всего на традиционное рыболовство выделено 499 тонн тихоокеанского лосося. В угольных копьях построят вторую очистную станцию. Компания «Чукоттранс» начала подготовку документов для нового коммунального комплекса. Он будет принимать бытовые стоки из микрорайона Первомайский. Запустить объект планируют в декабре следующего года. Мощность станции составит 400 кубометров в сутки. Технология будет такой же, как на станции в микрорайоне «Аэропорт». Биологическая очистка бактериями и финальная бактерицидная обработка. Губернатора Чукотки отметили за помощь фронту. Медаль за вклад в укрепление обороны Российской Федерации Владиславу Кузнецову передал заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Авдеев. Глава региона подчеркнул, что медаль считает заслугой не одного человека, а всех жителей округа. Он отметил вклад военных, которые сейчас находятся на передовой, а также тех, кто помогает в тылу. В Анадыре отметили юбилей пограничного отряда. Торжественный митинг прошел накануне у монумента воинам-пограничникам. В окружной столице отпраздновали 85 лет со дня образования 110-го пограничного Кёнигсбергского Красной Звезды отряда. Сегодня его традиции продолжает служба охраны государственной границы в регионе. На церемонию пришли представители силовых ведомств, правительства округа, Думы Чукотки, администрации Анадыря и городская молодежь. В Анадыре откроют выставку о героях Чукотки. Проект готовят совместно с Российским военно-историческим обществом. В городе установят информационные стенды выставки «Герои и подвиги». Они расскажут о нескольких периодах истории округа, о труде и службе жителей Чукотки в годы Великой Отечественной войны, о вкладе региона в победу и о современных защитниках, участниках специальной военной операции. Выставка должна стать частью большой работы по сохранению исторической памяти. Атомоход «Чукотка» прошел кухонные испытания. Первый хлеб и котлеты приготовили на универсальном атомном ледоколе проекта 22-220. Судно строят на Балтийском заводе ОСК. Запуск камбуза для флота – важный этап. Он показывает, что бытовая часть корабля начинает работать. До этого специалисты смонтировали и испытали общесудовые системы, проверили противопожарную безопасность, уложили покрытие и полностью оснастили помещение оборудованием. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
0: Радио «Пурга».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Наука здоровья.
1: Назван полезный продукт для снижения риска камней в почках. Овсянка оказалась эффективнее других видов клетчатки для снижения уровня мочевой кислоты в крови. К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Food and Function. Повышенный уровень мочевой кислоты считается одним из главных факторов риска подагры и образования камней в почках. Исследователи решили сравнить, как разные источники пищевых волокон влияют на этот показатель у молодых людей. В эксперименте участвовали 99 студентов, которых на 8 недель разделили на 3 группы. Одна группа регулярно употребляла овсянку, вторая – рис с резистентным крахмалом, а третья придерживалась обычного рациона. При этом питание было составлено так, чтобы участники получали примерно одинаковое количество калорий и питательных веществ. Оказалось, что обе диеты с высоким содержанием клетчатки снижали уровень мочевой кислоты, однако овсянка работала заметно лучше. В среднем показатель уменьшился на 64,5 микромоли на литр против 39 микромолей в группе с резистентным крахмалом. Дополнительный анализ показал, что эффект может быть связан с изменениями кишечной микрофлоры. У людей, употреблявших овсянку, увеличивалось количество бактерий рода диалистер, а также менялся уровень связанных с ними метаболитов. Авторы считают, что именно эти изменения могут помогать организму эффективнее снижать уровень мочевой кислоты.
0: Минутка здоровья.

Я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком. Я без тебя как-то, ну никак, и как бы не были далеко.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Не успели помыть голову, а срочно надо бежать? Сухого шампуня нет под рукой? Не проблема. Возьмите обычную муку. Она справится на отлично. Обсыпьте ею волосы, подождите пару минут и тщательно вычешите расческой. Жир и пушинки исчезнут мгновенно. Эффект идеален.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, к палям тельхит, который понял, тега мена нам не славился, а у меня на пенельку. Арктика кина анкасор мак чукотка как гасельтинен там готенем. Нгатака округа к укульню каса чукотка кина кералсин каси бирски анкасор мак. Минкре нам не славоркат сельхозуправления и пен кенвирин кенетен нгаттелетен мисереусет организация тем. Нгекина аваннаматвазат анинары. Аваннаматвазат ветчу на шекенет пятница и по воскресенье таунетен нгаттелетен. Нан орайс аутахликин мингиткин рислитин кама нкама мсенхликин ракхликин мингиткин рислитин. А мы это, а он нам отвал это 499 сельсин это гейсин это. Мангиткин нын порос община это ветчо гейсин это мальсангсекина тонна. Елимсетку отвака атам ход Чукотка тайнатын тен маун бэлхалгая атан сэна. Атват натвахана Балтийский заводок. Ангатахты мингсан тайнатракен яанан атгайпалсен атын камгая атан сэна тэм. Комиссия ка гатвасен ат елиусата атам флота. Эрам Балтийского завода Александр Коновалов и нанам гасауркан тайнатран нанцин синцку васан елиусекэ. Вольхака неретейкан Ниракавай и Ненихилкин станция компания та Чукот Транса гантин маум гохен от келименю от милосертен мысакенам. Анхэнана Ренихилкнин от намотварай по пляс-атс от микрорайонга по Первомайская. Манитрэзет кошен мысвынаркан инкуна мутингивика рэти укэсинне анкам жуэнэ урам. Рэркургнин от анкам рэрэнгнин от тарантай кэсхияанан от анкам яврэнар мюсерам гоукэм. Анкана на рельсяу йомимаса рэд аркан ваамета угольная. Анкан нарахау станция Чукотка ка Чукот Транса. В Энгак Энгангткусина юбилей пограничного отряда Иргавета Генсесина митинга. Восковок вакаса минка гекелисинет ныннета воины пограничники. В Энгак Энгангткусина нрахликин мльсинин гивит томгатир гепы. Эвртаунета ргнана. Нынриткен от государственной границы от региона кам. Энгенткуш от етенхитпенсин это гисиус о силовых ведомства кен правительства кен округа. Дума кен Чукотки, администрация кен венкен энкам нинесам. Гапазум тельсин грэпа мороквараттена. Гакето таарун сен ата раквасас от нотавирингатен вака анкора гетнес от трисельсинет. Нханай потеплет куркан, а тау вергаттау нитэ.
0: И золото добывается веселее. Радио «Пурга».

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Microsoft выяснила, почему искусственный интеллект пока не способен полностью заменить людей. Компания проводила исследования по сокращению штата и передаче функций ИИ, но результаты опровергли намерения. Исследование Microsoft опровергло миф о замене человека искусственным интеллектом. Абсолютно все взятые модели оказались неспособны справиться с рабочими задачами без человека. Ирония ситуации сложилась в том, что проводилось исследование для доказательства обратного. Для исследования был создан эталон Delegate 52, который собрал типичные задачи 52 профессий. Лучшая модель была готова к делегированию задач только в 11 из 52 случаев. Компания протестировала ChatGPT, Gemini и другие ИИ. Даже новые агенты следующего уровня не прошли проверку. В рандомный момент нейросети удаляли куски данных. Каждая вторая-четвертая операция заканчивалась порчей или потерей информации. Средний процент потерь составил от 25 до 50%. Искажения начинались уже после 20 взаимодействий, а катастрофическое повреждение происходило более чем в 80%.
0: Не учи ученого!

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аука Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Тита Кармена Такатеу Янатьош Кальтеасанат. Польнитхина тасумани литкулетен камвиолетен, асуманин пальхантауко польнитхинетен, арахат лескальтеин конрепельхантеукасенет. Атеулькине орторгенан синете, епатеткеин конем, а у нас умани перека банка к микрофинансовой организации к камам, анхене лмашо сумильсек, асумани литкулена тулят лете торунен непым, эореннин вака туре танкаутесхом, мани трелет кокенар инвитасынгат. Им контуре синит нанкат туре асы мани перек танкалелет ко госуслугай пэусамам МФЦМ. Ака асы мани перека интернет хыпын куна торуынынны пэтулятэлэ тауна асы мани перека. Аранга кинат асы мани переургэтын кама келит кукинэте квакалет корака. Эверинка танк перен кэнэте ветеран мани трел кэнэте. Эора асы мани элэт колэн кайвэлэмэгэ келэлэ Кусин Орайсанин Кунем, Ахасы Мани Перек, Интернет Хипы, Вот Кусинит, Кате Банка, Теусемем, Кате Итека, Инкунем, Реким Сисев, Кате Мимут Кутуль, Ат Орайсата, У нас Мани Перека, Сим Гопан Ревата, Унитим, Теорану Нинни Пагасы Мани Исет Кусината, Орайсата, Храмена, Трапашканта, Уйоскасты. Нира каутен муса неура тем юут кутуль атлет асу мани пересен атэм. Ам виш ваштатэка асу мани изитко организация нкам полиция сагэте иксинет иненым сэвкинет кисетэм. Тул аттиргэкэнэм. Евробанка гамани трэсэна майна асу мани переорган нкам этэн йэнкэм. Манин ныннэтэн эйзэркэнэт кисет ультэм. Таньяу ма асу мани изитко санкам виоз акрэмэн атинатю.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аука Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как известно, у нас никогда не будет второго шанса произвести хорошее впечатление. Так что следить стоит не только за манерами, но и за тем, как выглядишь. И дело здесь не только в цене твоего гардероба. Любая, даже самая недорогая вещь должна сидеть на тебе, как влитая. Мешковатые пиджаки, футболки в облипку, рубашка, которая образует на спине подобие паруса, и чересчур длинные брюки – все эти нюансы и создают неряшливый образ. Приучи себя покупать только те вещи, которые идеально подходят по размеру. Только в этом случае будешь себя чувствовать комфортно и уверенно. Еще один момент. Очень часто в погоне за модой и трендами мы попросту теряем стиль. Самая верная позиция – делать ставку на классику. А модные дудочки, дырявые джинсы и растянутые майки оставь неоперившимся юнцам. Не хочешь выглядеть как все? Разбавляй гардероб аксессуарами, а не чудаковатыми пиджаками. Шарф, шейный платок, запонки, часы. По-моему, непаханное поле для экспериментов.
0: Территория мужчин.
1: Заниматься в тренажерный зал ходят многие, а достигнуть нового качества тела удается лишь нескольким процентам трудяг. В чем дело? Всем остальным не повезло с генетикой? Скорее всего, с концентрацией внимания. Очень часто мы относимся к тренировке как к отдыху после 8 часов в офисе. Сделал подход со штангой, прервался на разговор по телефону. Полистал интернет-страницы, тренировочный процесс рушится, и результата в этом случае можно ждать годами. Запомни главное правило. Во время работы в зале мозги должны быть в таком же напряжении, как и мышцы. Ты должен полностью контролировать тело, дыхание, координацию и время между подходами. Так что убери подальше все, что может тебе помешать. По идее, смартфон вообще стоит оставить в шкафчике, в раздевалке. Поверь, за час-полтора без связи твой мир не рухнет. И еще, выбирай зал, в котором достаточно снарядов, грифов и блинов к ним. Пока стоишь в длинной очереди к тренажеру, теряешь мотивацию и запал.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: 60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104.7 FM.
1: Радио

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Шкода опубликовала первые изображения флагманского электрокроссовера Пик с самой большой панорамной крышей в истории бренда и запуском с помощью часов. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания Skoda опубликовала тизерные изображения нового кроссовера под названием Пик. Продажи модели должны начаться до конца текущего года. Skoda Пик станет самым большим кроссовером в линейке бренда. По своим габаритам он превзойдет известный россиянам Кодьяк. Автомобиль получит 7-местный салон и займет в модельном ряду ступень выше модели Эньяк. Впрочем, будет у машины и обычная 5-местная версия.
0: Высшая проба.
1: По сути, новинка является серийным воплощением прототипа Vision 7S, который был представлен еще в 2022 году. Судя по изображениям, ее украсят Т-образными фарами, утопленными в кузовные панели, ручками дверей и диагональной формы воздухозаборниками. Изображений интерьера пока нет. Однако ранее в компании рассказали, что в отделке салона использовали натуральную кожу, переработанное сырье и материалы, не содержащие компоненты животного происхождения. Также кроссовер получил проекционный экран с дополненной реальностью, самую большую панорамную крышу в истории Шкоды и кресло с массажем и подставками для ног. Активировать машину можно будет с помощью специального цифрового ключа, установленного в смартфон или умные часы.
0: Под капотом.
1: Skoda Пик построили на платформе MEB. Купить новинку можно будет исключительно с электрической силовой установкой. В базовой версии с задним приводом машина получила один электродвигатель, установленный на задней оси. Мощность его составляет 204 лошадиные силы. Также предусмотрена более мощная версия с 286-сильным электродвигателем. А в топе два электромотора суммарной мощностью 300 лошадок и полный привод. На одном заряде автомобиль способен проехать около 600 километров. В Европе новинке предстоит конкурировать с Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90. В России Skoda прекратила деятельность с 2022 года, но до российского рынка модель может добраться по схеме параллельного импорта. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и пользуйтесь ремнями безопасности.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в программе «Вместе далеко пойдем», где я не просто рассказываю о местах, я приглашаю вас почувствовать их. Сегодня маршрут для души. Туда, где камни стоят на ножках, а тропы ведут к небу.
2: Неизвестные земли.
1: Мы отправляемся вглубь Дикой Карелии, к горе Вот-Товааре, которую называют горой шаманов. Место, где камни говорят, где время останавливается и где каждый шаг как ритуал. Здесь древние сёйды. Это гигантские валуны, балансирующие на каменных точках. Кто их поставил, не знают даже ученые. Но стоят они здесь тысячелетия.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Главная загадка – лестница в небо. 13 каменных ступеней уходят прямо к обрыву. Ступишь наверх, и впереди только небо, вода, ветер. Место, где фотографии не нужны, потому что запоминаются навсегда. Рядом курган-колодец. Говорят, здесь древние шаманы проводили обряды. Стоишь и понимаешь, энергия этого места не в выдумках, а в тишине, в камнях, в том, как лес дышит вокруг.
2: Начинаем исследовать.
1: Чем же здесь заняться? Например, хайкинг по тропам. Несложный, но дающий почувствовать настоящую тайгу. Медитация. Найдете уединенный сёйд и посидите. Энергетика Вот-Товааре настолько сильна, что даже самые занятые городские жители потом говорят: «Я услышал себя впервые за годы». Также можно провести фототур. Свет здесь особенный, северный и долгий.
2: Стартуем.
1: Как добраться? Добираться надо до Петрозаводска самолетом. Дальше только на машине, лучше внедорожником. Последние километры – это лесные дороги, где асфальт кончается, а настоящее начинается. До горы Вот-Товааре около 300 километров по лесным дорогам. Советую, закажите внедорожник с опытным гидом. Указателей мало, зато красот на всю жизнь. Несколько важных правил. Летом здесь армии комаров, поэтому берите средства защиты. Палатки устанавливайте только на оборудованных площадках. Природа хрупкая, давайте сохраним ее. Ну а костры строго запрещены. Огонь здесь не для шашлыков, а для древних обрядов. Уважайте это.
2: Финальный аккорд.
1: Вот-Товааре не для галочки в путеводителе. Это для тех, кто хочет остановиться. Послушать, как шумит сосна. Почувствовать, что где-то там, за камнями, начинается другое. Старое, настоящее, ваше. Это место, куда приезжают, чтобы вздохнуть глубже, замедлить пульс, услышать тишину и уехать немного другим человеком. Пусть ваше путешествие оставит не просто фото в телефоне, а след в сердце.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуппа, в эфире программа «Сели, поели». Делюсь с вами рецептом булгура с курицей в сливочном соусе. Это блюдо для любителей калорийной пищи, поскольку и булгур, и курица, и сливки достаточно питательны. Что нам понадобится? Куриное бедро 300 граммов, булгур 150 граммов, половинка луковицы, небольшая морковь, зубчик чеснока, 150 мл сливок, масло растительное для жарки, соль и перец по вкусу. А готовить проще простого. Лук, морковь и чеснок почистим и помоем вместе с курицей под проточной водой. Просушим все бумажными полотенцами. Куриное бедро нарежем ломтиками, обжарим в небольшом количестве растительного масла до слегка золотистой корочки. Уменьшаем огонь, добавляем измельченный лук, морковь и чеснок, жарим минут 5 до мягкости овощей. Теперь очередь промытого булгура. Заливаем стаканом воды и тушим под крышкой 20 минут. Булгур должен полностью приготовиться, а вода почти выкипеть. Теперь добавим сливки средней жирности, солим, перчим по вкусу, перемешаем и готовим еще 2 минуты. Сливки должны хорошенько прокипеть и слегка загустеть. Выключаем плиту и даем блюду постоять 10-15 минут. Крупа еще слегка набухнет и впитает немного сливок. Очень вкусный булгур с курицей готов! Пробуйте с удовольствием! Приятного аппетита! Услышимся на волнах радио Пурга!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

будет лето полным любви и путешествий. Только не надо с нами ни того и ни

0: Okay, let's do it. Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему хирургические лампы не создают теней? Благодаря такой технологии врачи могут работать предельно точно. Каждая кровеносно-капиллярная ветвь прекрасно видна, а структура ткани различима. Глаза хирурга при этом значительно меньше устают. Для этого используется несколько источников света, расположенных под различными углами, и каждая лампа снабжена отражателями и линзами, которые фокусируют лучи на одной точке операционного поля. Даже если один предмет или человек закрывает часть света от одного источника, лучи от других компенсируют эту потерю, и тень практически исчезает. Современные лампы часто используют светодиоды высокой яркости, которые позволяют регулировать интенсивность и температуру света, не перегревая тем самым операционное поле. Кроме того, их конструкции минимизируют блики, а цветовая температура подбирается так, чтобы хирург видел ткани максимально естественно.
0: Территория фактов.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Ма сводит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Среди истинных ценительниц прекрасного хорошим тоном считается оставлять после себя легкий шлейф редкого аромата. На прилавке магазина, торгующего парфюмерией сегмента масс-маркет, такого, увы, не найти. Нужно знать места, которые специализируются на нишевой парфюмерии. Информацию о таких духах вы не найдете ни в рекламе, ни в глянце. Истинные ценители изысканных духов сами следят за их появлением. Кстати, стоимость флакончика с таким ароматом порой сопоставима с ценой на редкие произведения искусства. Все дело в том, что парфюм выпускают ограниченным тиражом, а в состав входят натуральные ингредиенты. Например, за цветами апельсинового дерева парфюмер, скорее всего, поедет в Тунис или Марокко, а за пионами – в Англию. А для придания особой пикантности гуру может добавить в композицию нотку мха, который будет собирать в дождливую погоду, потому что от влаги растение приобретет теплый аромат. Кстати говоря, до 20 века дамы душились исключительно тем, что мы сейчас называем нишевой парфюмерией. В ход шли только натуральные компоненты, потому что синтетику еще просто не придумали. А вот в 20 веке искусственные ингредиенты захватили ароматный рынок. Начало этому достижению положил знаменитый Поль Пуаре, который воспользовался достижениями химии и начал составлять ароматы из синтетических веществ. Само собой, они изготавливались быстрее и оттого стоили дешевле. Тогда в большом почете были искусственно созданные ароматы розы, жасмина и бергамота. Ну а в наше время композиции нишевых духов так неожиданно, что повергает в шок. По этим ароматам можно либо сходить с ума, либо их ненавидеть, но равнодушными они не оставят никого. Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы?
1: До середины 1800-х годов стакан молока мог стать смертельно опасным. Молоко часто переносило страшные болезни – туберкулез, брюшной тиф, скарлатину и дифтерию. Все изменилось благодаря гениальному открытию французского ученого Луи Пастера. Он изучал, почему портится вино и пиво, и обнаружил, что виноваты в этом микробы. Пастер догадался, что если нагреть жидкость до определенной температуры, достаточно высокой, чтобы убить вредные микроорганизмы, но не слишком высокой, чтобы не испортить вкус, то продукт станет безопасным и будет дольше храниться. Этот процесс назвали пастеризацией в его честь. Для молока это означало нагрев примерно до 72-75 градусов на 15-20 секунд. Простое нагревание спасло бесчисленное количество жизней, превратив молоко из источника угрозы в полезный и безопасный напиток для миллионов людей.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

люди встречаются, так мимолетно и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судьбы.

Радио Пурга. И Белухи нам по

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Представьте, вы режете лук для салата, а глаза слезятся так, что ничего не видите. Есть простой способ избежать этого. Жуйте жвачку во время работы с луком. Да-да, обычную резиновую жвачку. Она перекрывает доступ слезным железам к раздражающим веществам. Попробуйте, работает безотказно.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Как судьба моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень быстро.

0: Радио Пурга.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

и вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костями.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Можно бесконечно штудировать в интернете статьи в стиле «10 привычек сильных мира сего» или «Как стать успешнее за 30 дней», но при этом ни на шаг не продвинуться к достижениям. По правде говоря, мы и сами не сможем вспомнить, сколько подобных советов проглотили за завтраком или пока добирались до работы. Уясни одно, ты не добьешься успеха, пока не начнешь действовать. Просто действовать. Как известно, профи считаются те, кто делает чуть больше, чем необходимо. Это касается как спорта, так и карьеры. Причем рекорды должны быть ощутимы для тебя самого больше, чем вчера. Активнее, чем полгода назад. А вот равняться на менее удачливых конкурентов – занятие бестолковое. Лучше приподними планку, как минимум приложи усилия к тому, чтобы окружить себя по-настоящему талантливыми людьми. Потому что чахнуть в окружении середняков – все равно, что бег на месте.
0: Территория мужчин.
1: Нагрудный платок в кармане пиджака – та самая стильная деталь, которую я сравниваю с вишенкой на торте. Можно обойтись и без него, но с ним, как ни крути, интереснее – настроение в кармане. Платок можно носить как со строгими, так и с неформальными костюмами, а также с самыми разными пиджаками, даже если ты надеваешь их с чинусами или джинсами. Главное не забывать, что по прямому назначению нагрудный платок не используют. Для того, чтобы вытереть слезы даме, должен быть альтернативный вариант во внутреннем кармане. Конечно, наука складывания карманного платка сродни завязыванию галстука. Не так-то просто сделать это легко и непринужденно. Начни с простого метода, который называют президентским. Кладем платок на ровную поверхность, складываем пополам, помещаем в карман. Ну а видимая часть корректируется в зависимости от глубины кармана.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Свое название село Ваеги получило, как и многие на Чукотке, от соседней сопки. В переводе на русский оно означает «жерди Яранги», и с этим местом связана одна легенда. В древности у этой сопки сражались чукчи и коряки. Чтобы противник не смог забраться к чукчам на вершину, те облили гору водой, однако коряков это не остановило. Тогда чукчи нагрузили нарты камнями, положили на них поперек жерди от яранг и спустили их вниз. Такая находчивость стала сюрпризом для противников, и коряки кубарем покатились вниз. Хорошо, что сейчас село Ваеги — спокойное место. Здесь радио «Пурга» вещает на частоте 101,6 FM.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие путешественники! Сегодня мы отправляемся в одно из самых душевных и по-настоящему семейных мест России.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Кострома – это родина Снегурочки, колыбель династии Романовых и настоящая ювелирная столица страны. Даже несмотря на то, что в советские годы город потерял много храмов и свой Кремль, он все равно остался невероятно притягательным. Милый провинциальный шарм, широкая Волга, чистейший воздух и тот самый русский дух, от которого сердце замирает. Одного этого достаточно, чтобы город заинтересовал всех от мала до велика.
2: Приключения начинаются.
1: Начните знакомство с центра, с Сусанинской площади. Здесь вас встретят торговые ряды 18 века, знаменитая пожарная каланча и памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому. И сразу 7 улиц расходятся лучами, как в Москве. Дальше набережная Волги, беседка Островского и обязательно терем Снегурочки. А еще лосиная ферма в Сумароково. Погладить лося, покормить его морковкой и даже попробовать лосиное молоко. Восторг гарантирован. Кстати, знали ли вы, что Кострома еще и сырная столица России? Музей сыра с дегустацией – это обязательная остановка.
2: Экспедиция продолжается.
1: Приезжайте сюда по поводу. На Новый год к Снегурочке, на Масленицу, на фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» в августе или 27 марта в исторический день, когда весь город превращается в 1613 год и провозглашает Михаила Романова царем.
2: Путешествие без преград.
1: Костромская область в десятке самых экологически чистых регионов России. В заповеднике Кологривский лес растут 400-летние деревья, а на тропах можно встретить лося, рысь, а если повезет, даже медведя.
2: Еду куда хочу.
1: Если не хотите на юг этим летом, вдоль Волги под Костромой целая россыпь пансионатов и санаториев. Чистый воздух, купание в реке, безопасный загар, водные развлечения, спа-процедуры и экскурсии по Золотому кольцу. Идеальный отдых для всей семьи.
2: Стартуем!
1: Добраться просто. Скоростная «Ласточка» с Ярославского вокзала. Всего 4 часа. Или на автомобиле по живописной трассе М8 через Сергиев Посад и Ярославль.
2: Финальный аккорд.
1: Кострома – это место, где история оживает, природа обнимает, а дети возвращаются домой с горящими глазами и новыми сказками в сердце. Кострома ждет вас с друзьями и всей семьей. А мы говорим вам...
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда приступим. На эфирной кухне сегодня объявляется рыбный день. В меню треска в соусе из кокоса и лайма. Записывайте рецепты и приступим к готовке. Для начала соберем на столе все ингредиенты. 500 граммов филе трески без костей и кожи, 600 миллилитров кокосового молока, сок одного лайма или половины лимона, 1-2 зубчика чеснока, чайная ложка морской соли, 2 столовых ложки растительного масла и смесь специй, семена горчицы, карри, зерна кориандра, молотый имбирь и куркума. Теперь можно приступать. Рыбу нарезаем на кусочки примерно по 30-40 граммов каждый. Если у вас есть блендер или кухонный комбайн, то с его помощью измельчаем все специи с растительным маслом до пастообразного состояния. Если прибора нет, просто все перемешиваем. Прогреваем смесь 4-5 минут на среднем огне в сотейнике с толстым дном. Добавляем кокосовое молоко и доводим до кипения. Варим на минимальном огне 5 минут. Добавляем кусочки рыбы, сок лайма или лимона и варим 3-4 минуты. Подаем с рисом. Вкусное и полезное блюдо готово! Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новыми рецептами!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Затираться сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Медицинская реабилитация для участников специальной военной операции предоставляется во внеочередном порядке. Это включает возможность прохождения реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях, а также на дому с использованием телемедицинских технологий. Каждому участнику специальной военной операции разрабатываются индивидуальные программы восстановления, которые могут включать физическую реабилитацию, психологическую поддержку, лечебную физкультуру, массаж и другие процедуры. Важно, что при наличии медицинских показаний реабилитация может длиться 30 суток и более. Для определения показаний к реабилитации лечащий врач организует неочередную телемедицинскую консультацию с профильными специалистами. Это позволяет быстро и удобно получить необходимую помощь. Ветераны специальной военной операции также имеют возможность пройти курс медицинской реабилитации в специализированных центрах, где предоставляются высокотехнологичные услуги по восстановлению при различных заболеваниях и травмах. Например, в Московской области функционирует многопрофильный реабилитационный центр, где участники получают помощь при поражениях головного и спинного мозга, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях. Порядок оказания медицинской помощи инвалидам включает наблюдение за состоянием здоровья, меры по обеспечению доступности медицинской инфраструктуры, возможность записи к врачу, информирование о состоянии здоровья. Инвалиды и участники специальной военной операции имеют право на бесплатную доставку в медицинские организации для проведения профилактических мероприятий. Во время лечения в круглосуточном стационаре инвалиды первой группы могут получать круглосуточный уход от ближайших родственников или законных представителей при условии соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Страховая медицинская организация «Сагазмед» осуществляет информационное сопровождение участников специальной военной операции на всей территории России. Это значит, что при возникновении вопросов или проблем с получением медицинской помощи в любом регионе участники специальной военной операции могут обращаться в свою страховую медицинскую организацию для их решения. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефону 8-420-722-210-51 и 8-422-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Алкры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Тита Кармена Такатеу Янатьош Кальтеасанат. Кольнитхен это Асумани Литкулетен Камвиолетен. Асуманин Пашхан Тауко Кольнитхен это Арахат Лескальтеин Конрепешхан Теукасанат. Это Улькине Орторген Ансинете Епатетка Инкунем. А у нас в Мани Перека Банка Микрофинансовая Организация Кенкамам. Анхена Жмашо Сумльсик. Гасы в Мани Житкошина Тулят Лето Торунен Непым. Эорен Нинвака Туре Танкаутесхо Мани Тресет Кокенар Энвитасынет. Инкун туре синит нанкат туре асы умани перек танкалы элет ко госуслугай пэвлема МФЦ. Ака асы умани перек а интернет гэпы инкуна тору нынне пэтул адалэ тауна асы умани перек а ранга кинат асы умани перёр гэтэн кама гэлит кукинэте квэкалэт курак а эверинка танк пере нынкэнэте ветеран мани трэлкэнэте эора асы умани элет колэн кайвэлэма гэгэли Лет кушин орешан инкунем, а касы умани перек интернет купе вот кусини кате банка уте ушемем, кате и така инкунем, рекимси се у кате мигут кутулят орешата у нас умани перека сим го опанревата у нетим, е орану нене погасы умани лет кушин ата орешата кармен атрапашкан та у ёркасте. Мира каутен мусане орате мигут кутулят лет гасы умани перешен атем, ам Вишвашта така, а се умани житко организация, нкам полиция за гэте и клинет и ненам се укинет кисите, то ля тиргакене, Евробанка гамани трешена, майна се умани переорган, нкам эте ньенка, манен ненете не изеркнет кисит устим, танья ума се умани житко са нкам виоза кармена тинат юш калтеасынет. Муро каутен мусан. Аунан тиеват кайора, Шваука, асынгет мани трешет кок судан нымсильсиокенетем. Асы умани есет кошан, нпирихенет асын пор о ярайратем. Эвр ноткор асы умани пирин кора эсанат нар унтынен. Эвр кытмин криваурын кышваука асынгет мани трешет кока кветча кутак ветчире асы умани есет коша кыренем. Аш вакрет сынгытка асынгет мани трешкирет ан аркеутем. Нкама таңынын вешаукы кытты асыңеті мани трес кіргіт ранғакен. Кынымғыш ауыр кінеткі синеткен әтінкам туң ғытгі таму қылшер кінеткі тұрген әтке лид үлте тозатыл әпі.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Алкы Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Что дарить на день рождения? Людям творческим можно делать очень необычные подарки. Россия, 1894 год.
4: Здравствуй, Ефимыч! Поздравляю тебя с днем рождения!
5: О, дорогие мои, спасибо, спасибо.
4: И подарок тебе принесли.
5: Да, какой?
4: Третий год живу одна, холодна мне спальная, и за контрума видна, очень сексуальная. Мой подружки физиком, люб на удивление, забываю я при нем про сопротивление.
5: Ой, спасибо, спасибо, ребятушки. Вот такого как раз подарочка мне и не хватало.
6: 3 июля 1894 года отметил свое 30-летие Митрофан Ефимович Пятницкий, большой любитель и собиратель русских народных песен.
3: Да и подарки на празднование юбилея были соответствующие.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

нас вера есть дети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Пурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня пятница, 3 июля, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. В Брянской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, который следовал по маршруту Минск-Гомель-Анапа. Инцидент произошел в районе поселка Красная Гора. В салоне находились 19 человек, пострадали двое водителей и один пассажир. Белорусских граждан перевезли в Гомельскую область, россиян направили в пункт временного размещения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, взрывное устройство сдетонировало рядом с транспортом. Посол по особым поручениям Родион Мирошник назвал атаку попыткой Киева спровоцировать Белоруссию при поддержке Запада. Это не первый случай. В июне ВСУ уже били по автобусу с детьми, тогда погиб один человек. Владимир Путин поддержал сразу несколько обращений губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Речь идет о приоритетном обеспечении региона топливом, субсидировании авиаперевозок для жителей и приобретении новых паромов. Об этом заявил Дмитрий Песков, уточнив, что по каждому пункту будут подготовлены соответствующие решения. Субсидии на авиаперелеты, добавил он, являются давней практикой поддержки региона. МАГАТЭ подтвердила серьезные повреждения инфраструктуры Энергодара, ключевого города обеспечения Запорожской атомной электростанции. Речь идет о пожарной части, атакованной 30 июня, которая отвечает за безопасность как самой станции, так и жилого сектора, где проживают ее сотрудники. Глава организации Рафаэль Гросси назвал эти удары неприемлемыми и подрывающими готовность к чрезвычайным ситуациям. В Москве считают, что реальная угроза объекту исходит именно от действий украинских боевиков, которые регулярно наносят удары по городу и инфраструктуре станции. Российское дипломатическое посольство в Стокгольме минувшей ночью атаковали два беспилотника. Один сбросил краску на фасад, другой с муляжом взрывного устройства упал на территорию дипмиссии. Посол Сергей Беляев сообщил, что в МИД Швеции направлена нота с требованием в очередной раз предоставить итоги расследования. Он подчеркнул, что за два года регулярных налетов шведские власти не дали вразумительных ответов. С мая 2024 года зафиксировано порядка 20 таких атак на российские загранучреждения. Последнее случилось в ноябре прошлого года. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посол Швеции в Москве будет вызвана в российское внешнеполитическое ведомство. И завершение выпуска. Завершились приемочные испытания нового учебно-тренировочного FPV-дрона самолетного типа УН-001. Аппарат рекомендован к серийным поставкам в учебные центры беспилотных систем, сообщили в Московском военном округе. Разработчик пояснил, что боевые дроны дороги, и каждый потерянный на тренировках уменьшает ресурс для фронта. УН-001 стоит сопоставимо с боевым аналогом, но выдерживает до 150 жестких посадок. Чаще всего требуется лишь замена винта, что резко снижает затраты на начальную подготовку. В Московском военном округе действует месячная программа обучения операторов. Курсанты тренируются на симуляторах и реальных аппаратах, а также самостоятельно собирают и настраивают дроны для отработки навыков ремонта и повышения автономности. И на этом пока все. Хорошего всем дня. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». И тундра расцветает под музыку. Радио «Пурга».

0: мы шагаем по планете Любовь?
1: Конечно, мы всегда по планете Любовь шагаем, несмотря ни на что, несмотря на серую погоду, на какие-то неурядицы, все равно планета все-таки она Любовь.
0: А сегодня она еще и планета Пятница.
1: Да, ура!
0: 3 июля, 8.07, всем бодрого утречка. О том, почему оно бодренькое, обязательно расскажем чуть позже и как его взбодрить так, чтобы было легче просыпаться и собираться. Друзья, просыпайтесь вместе с нами, слушайте Наташу Ковалеву,
1: Арину Перепелкину.
0: И, конечно же, нет, не Радио Пурга.
2: Погода на Радио Пурга.
0: Правильно, прогноз от гидрометцентра слушаете на эту пятницу. В Билибино наконец-таки становится теплее. Плюс 11, плюс 21, малооблачно, без осадков.
1: В Анюйске прям совсем лето. Плюс 16, плюс 25, ясно, а и осадков даже не будет.
0: В Певеке 6-12, тепла, переменная облачность, без дождя.
1: На Ионе плюс 1, к вечеру будет плюс 10, облачно, с прояснениями, осадков тоже не будет.
0: В Эквикиноте 5-9, со знаком плюс, облачно, дождя нет.
1: В Биллингсе 0 плюс 1, значительная облачность, осадков не ожидается.
0: В Беринговском 6-9, и это плюс, пасмурно при этом, осадков тоже не будет.
1: В Проведении плюс 3, плюс 5, значительная облачность и слабый дождь.
0: В Лавренте, как и вчера, слабый дождь, пасмурная погода, температура 3-5, тепла.
1: В Анадыре облачно, ожидается небольшой дождик, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду, температура воздуха плюс 12, плюс 9, температура сейчас плюс 9 градусов, ощущается как плюс 7.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Сколько раз вы зарекались не покупать больше туфель и сапог на высоченном каблуке, поскольку ходить на них одно учение. Но проходит время, и вы снова несете домой коробку с очередными шпильками. Если вы не можете отказать себе в этом чисто женском удовольствии, хотя бы укрепляйте икроножные мышцы. Когда ноги в хорошей форме, им гораздо легче переносить нагрузки. В обуви на каблуках ходить будет намного легче. Еще один момент. Постарайтесь выбирать обувь на полразмера больше. Дело в том, что к вечеру ноги отекают, и туфли начнут неприятно сдавливать ногу. Помните об этом и отправляйтесь на шопинг во второй половине дня. И еще один совет. Лучше сразу приклеить пластырь на те места, где, скорее всего, появится мозоль. Не нужно ждать, когда нога начнет болеть основательно. Проблемные места выявляются уже при первой примерке. Короткая кожаная куртка – вещь незаменимая. Но как же надоел ее вечный черный цвет. Тогда давайте купим еще одну.

0: Капля летом — это очень хорошо, потому что бодрит с утра, когда ты идешь под дождем. Но, с другой стороны, если ты слышишь каплю лета за окном...
1: Это, кстати, очень приятно и успокаивает. Я люблю...
0: Сразу же хочется спать. Я так люблю, когда вечером идет дождь, и ты слышишь вот это вот кап-кап-кап-кап-кап.
1: Обожаю вообще это время.
0: Засыпается моментально. Но вот просыпаться, конечно, немножко сложновато. Поэтому доброе утро, Чукотка и все, кто с нами. Если вы кровать покинули, вы молодцы. Если покинули, но еще ощущаете себя в постели...
1: Мы вас понимаем.
0: Мы вас понимаем и расскажем, как себя разбудить. Я вообще сегодня, конечно, бодряще встала, потому что спасибо коммунальным службам, которые не предупредили об отключении холодной воды. И я искала активно лайфхак, как искупаться в кипятке.
1: И не свариться при этом.
0: Без молока и холодной воды. Вот. Один из главных лайфхаков, друзья, если вы столкнулись с тем, что с утра кипяток и холодно нет, можно из холодильника достать какие-нибудь банки холодные, бутылки, опустить их в горячую воду, заранее там набрать в тазик, и использовать ковшиком, я думаю, самые грязные места помыть можно. Или хотя бы умыться. Вот. Ну и еще один из лайфхаков. Добежать до друзей, у которых все-таки есть холодная вода.
1: Ну да. В принципе, такой рабочий лайфхак. Но опять-таки утром надо куда-то, если ты раньше друзей встаешь, надо их будить, бежать.
0: Тогда нужно идти в спортзал. Там у них всегда есть вода.
1: А спортзал со скольки у нас, интересно, работает?
0: А вот это другой уже вопрос. Да. Друзья, ну и знаете, я тут прочитала новость на днях. Меня очень поразило. Чтобы вы не проспали на работу, на iPhone появился раздражающий будильник. Приложение отключает звуковой сигнал только после того, как вы выполните перед камерой приседания или отжимания. Наташа, я знаю,
1: ужас.
0: У тебя iPhone, признавайся, ты уже пробовала?
1: Нет, конечно, я такое не пробую и вряд ли попробую, но потому что это просто издевательство, я считаю. А как еще он, смотри, а если он не считает, допустим, движения мои, если он считает, что я не сделала приседания, а я их реально сделала? А
0: тогда
1: он не прочтет это.
0: Дышишь на камеру телефона, протираешь ее, ставишь телефон так, чтобы он тебя видел, плачешь и делаешь упражнения.
1: В общем, полутра делаем зарядку.
0: Да, обязательно, потому что это помогает проснуться. Но самый лучший способ проснуться – подойти к зеркалу.
1: И сказать себе.
0: Улыбнуться себе.
1: Да.
2: Живое радио Чукотки.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

0: ретроградном Меркурии.
1: Ну что, друзья, день, когда Марс встречается с Ураном в Близнецах. И для меня это очень важно. 3 июля и Овны, расширяйте зону ответственности. Но прежде чем браться за новый объем задач, выясните цену вопроса.
2: Тельцы, ваша практичность станет главным козырем в решении любых вопросов. А заманчивое финансовое предложение требует подсчета всей суммы, а не только первого взноса.
1: Близнецы, вас будут рвать на части, поэтому правильно расставляйте приоритеты и не ныряйте с головой в новые проекты, не прикинув реальные временные затраты.
2: Раки, интуиция работает на максимуме, принося долгожданное подтверждение в том, в чем вы сомневались.
1: Львы, ваше обаяние способно открыть любые двери, но, соглашаясь на заметную роль, заранее разберитесь с бюджетом и личными границами.
2: Девы, наведите порядок в делах и завершите важный этап. Но берегите себя на чужую не берите на себя чужую ответственность, даже если вас очень в этом просят.
1: Весы. Идеальный баланс между работой и отдыхом – ваша главная цель. А красивые планы на будущее стоит проверить, чье на самом деле в них желание.
2: Скорпионы. Доверяйте интуиции. Она поможет избежать ошибок. И воздержитесь от обещаний, если вопрос на самом деле требует обсуждения.
1: Стрельцы, день будет активным и насыщенным новыми идеями, но решение о спонтанной авантюре лучше принимать, сверившись с датами и расходами.
2: Козероги, в профессиональной сфере открываются новые возможности, поэтому стоит заранее проговорить условия растущей нагрузки.
1: Водолеи, неожиданный поворот сыграет вам на руку. Только не пытайтесь объять необъятное, выберите одно направление и доведите его до блеска.
2: Рыбы, интуиция поможет принять верное решение, а день подходит для спокойных дел, творчества и восстановления. Восстановление внутреннего равновесия. Вот такой насыщенный непредсказуемый день нас ожидает, поэтому слушайте себя и будьте открыты новым возможностям.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: я так понимаю, песня про то, что убей эту королеву в себе и стань нормальным человеком.
1: Ну вот знаешь, опять-таки, нужно ли ее убивать, вот эту королеву? Все равно, мне кажется, в каждой женщине должна быть вот чуточка такого императрицы шальной. Немножко должно все-таки быть.
0: В роли шальных императриц Наташа Ковалева.
1: Арина Перепелкина.
0: И мы завершаем этот час. В следующем будем уже будить ваш мозг окончательно викторинами. Ну, а в этом предлагаю послушать пару дуэтов. Даже трио будет. В завершении часа Дима Билана, Мари Крамбрери. Прямо сейчас необычное трио. Major Lazer, проект Мю и диджей Снейк.
1: Вау.
0: Наслаждайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке к сентябрьскому голосованию подготовят не меньше 160 общественных наблюдателей. Штаб по контролю за выборами возобновил работу в округе. Первое расширенное заседание с участием журналистов и представителей партии прошло в минувший вторник. На встрече обсудили подготовку к выборам в Госдуму и Думу Чукотки. В состав штаба вместе с участниками прошлых лет в этом году вошли и новые люди. Председатель общественной палаты округа Надежда Ефимова сообщила, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября, поэтому в регионе заранее начнут собирать и обучать корпус наблюдателей. По плану их должно быть не меньше 160. Подбирать кандидатов собираются вместе с общественными организациями и учебными заведениями. Штаб создан при общественной палате. Его задача следить за подготовкой к выборам и за самим голосованием, чтобы процедура была открытой и проходила без нарушений. Губернатора Чукотки отметили за помощь фронту. Медаль за вклад в укрепление обороны Российской Федерации Владиславу Кузнецову передал заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Алексей Авдеев. Глава региона подчеркнул, что считает медаль заслугой не одного человека, а всех жителей округа. Он отметил вклад военных, которые сейчас находятся на передовой, а также тех, кто помогает в тылу. Собирает гуманитарные грузы, плетет сети, шьет маскировочные костюмы и отправляет письма участникам СВО. Власти Чукотки продолжают поддерживать бойцов, ветеранов и их семьи. Сейчас в округе действует больше 50 мер помощи. Кроме того, в каждом муниципалитете работает общественный помощник губернатора по вопросам поддержки участников спецоперации. Другим новостям. В правительстве создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В состав вошли правоохранители, Центробанк, операторы связи, банки и цифровые платформы. Основная задача – объединить усилия для выявления новых мошеннических схем и выработки дополнительных мер. Работа будет вестись в том числе с использованием системы антифрод, где уже есть базовые алгоритмы противодействия. Решение суда Евросоюза создает опасный прецедент, разрешая преследование за распространение материалов информационного телеканала «Россия сегодня». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, теперь власти любой страны блока смогут проводить массовые репрессии против граждан с иной точкой зрения. Дипломат назвала вердикт грубым нарушением права на свободный доступ к информации и выражение мнения, а также примером имитации правосудия, за которой скрывается политическая цензура и юридический произвол. Суд ЕС подтвердил, что запрет на распространение телеканала касается также личных интернет-ресурсов. Напомню, ранее санкции против Russia Today и «Спутник» ввели без судебных решений. И в завершении выпуска. Российская сборная стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности среди старшеклассников. Финал прошел в Тунисе 2 июля. В соревнованиях участвовали более 70 школьников из 19 стран. Команда завоевала 4 медали, а москвич Даниил Мелехов также стал абсолютным победителем в индивидуальном зачете. Олимпиада состояла из 2 7-часовых туров с комплексными задачами, моделирующими реальные киберугрозы. Подготовкой сборной занимались эксперты Центрального университета и лаборатории Касперского. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Никаких меланхолий, друзья. Только хорошее настроение и только радио Пурга.
1: Бодрость и еще позитив, конечно же, тоже должен присутствовать, потому что у нас сегодня пятница, завтра впереди выходные. Кстати, погода...
0: Я думала, ты сейчас скажешь, завтра пятница.
1: О, нет, завтра выходные. Погода, кстати, будет у нас неплохая, можно будет погулять. Ну, по крайней мере, как сейчас там говорят.
0: Погода будет прямо сейчас. Что значит неплохая будет? Погода, прогноз от гидрометцентра будет прямо сейчас, но в этом часе обязательно будут еще рубрика и викторина, мы кое-что интересное вам подготовили. А еще, друзья, не забудьте, что помимо того, что есть рубрики и викторины, есть возможность всегда нам написать на наш номер 92-478-922-22 через
1: приложение Макс, либо приложение Телеграм. В общем, каким вам способом удобнее что-то написать, пишите нам, мы с удовольствием это прочитаем в эфире.
0: Тем более, что сегодня можно поздравить людей, которые следят за безопасностью на дороге. День ГИБДД сегодня, так что всех, извините, ГИБДДшников.
1: Поздравляю.
0: И день гаишников сегодня. Поэтому всех гаишников в прошлом, которые себя до сих пор такими считают, с праздником, пишите поздравления, обязательно будем читать, но в конце часа, как обычно. А пока мы почитаем вам.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня +11, +21. Малооблачно, осадков не будет.
0: В Ванюйске от 16 до 25 ясная погода, без ничего.
1: В Певеке +6, +12, переменная облачность, дождя не будет.
0: А на Ионе дождя тоже не будет, но будет +1, +10 разгон в течение дня, облачно с прояснениями.
1: В Эквикиноте +5, +9, облачно, дождя тоже не ожидается.
0: В Биллингсе также без осадков, но значительная облачность, погода пока держится 0, +1.
1: В Беринговском 6, +9, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Проведение +3, +5, значительная облачность и местами слабый дождь.
1: В Лаврентия +3, +5, пасмурная погода и такой дождик небольшой.
0: В Анадыре тоже слабый дождь, временами облачно, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем планируется от 9 до 12 тепла. Прямо сейчас за окном +10, ощущается как +8.
2: Не спи, а то замерзнешь. Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если импозантные усы с твоим имиджем определенно не вяжутся, а гладкое лицо в зеркале за много лет наскучило, попробуй отпустить бакенбарды. Отращивание двух полосок на щеках – дело несложное, главное – поддерживать аккуратный вид в процессе. Длина баков может быть до середины уха, до подбородка или челюсти. Их можно сделать в виде узкой полоски или, наоборот, оставить широкими. Кстати, есть даже укрепившиеся названия бакенбардов. К примеру, стандарт федерации. Это тип баков, который выбривается под углом 45 градусов к кончику уха. А сросшиеся с усами – широкие баки, которые закрывают большую половину щек и скул, называют Friendly Mutton Chops. Ну вот, теперь сможешь блеснуть познаниями в барбершопе. Ну и, конечно, на первое время отложи подальше бритву, она не понадобится. Отращивание может затянуться на несколько недель, так что все это время придется лишь подравнивать волосы триммером.
0: Территория мужчин.
1: Сам факт того, что ты каждое утро отправляешься в офис, уже в некотором роде подвиг. Ну а если учесть то, что работа предполагает дресс-код, и ты каждое утро старательно утюжишь брюки, да ты герой. Однако идеальных стрелок все-таки недостаточно. Штаны должны еще и соответствовать неким критериям, если, конечно, хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез. Узкие брюки, даже если они идут в комплекте с приталенным пиджаком, выдают в тебе легкомысленного пижона. Это уместно в некоторых молодежных компаниях. Но если ты трудишься менеджером по продажам в строительной фирме, подумай, не пора ли купить более классическую пару. Вторая вещь, о которой стоит задуматься, не слишком ли яркие ты выбираешь рубашки и галстуки? Веселенькие сочетания, возможно, и поднимут настроение коллегам, но только поначалу. К вечеру утомленные мерцанием мониторов сотрудники возненавидят твой розовый галстук. Без вариантов.

0: Будильник твоего утра.
1: Ну, ага. Разбуди нас, Наташа.
2: А сегодня, кстати, у нас необычный праздник. День комплиментов отражению. Вот такой вот интересный праздник, который
1: своему?
2: Даст своему, можно и чужому, но я думаю, как-то не все поймут, скорее всего.
1: А вдруг рядом кто-то стоит и говорит: о, какое у тебя отражение красивое.
2: Прекрасно, да. Я подготовила для вас 5 лайфхаков, как превратить утреннее «здравствуй, чудовище» в «привет, красотка», ну или «красавчик». И все это без грамма фальши. Совет первый. Комплимент за действие, а не за внешность. Не говорите, какие у меня глаза. Скажите: это я вчера вовремя легла, поэтому глаза не красные. Хвалите свой поступок, мозг поверит быстрее. Говорите в настоящем времени, как совершившийся факт. Это совет номер 2. Вместо «я буду стройной», я уже выгляжу отлично, и это не зависит от весов. Отражение считывает вашу уверенность в моменте. Дальше, совет номер 3. Улыбнитесь отражению на 3 секунды дольше, чем обычно. Звучит это, конечно, достаточно глупо, но это срабатывает как триггер для выработки дофамина.
1: Это то правило, которое я каждое утро говорю.
2: Да, я все время не могу словить эту фразу у Арины.
1: Обязательно улыбайтесь себе каждое утро, потому что от этого вам становится лучше, действительно вырабатывается гормон.
2: Слушай, да в принципе даже не обязательно в зеркало улыбаться. Можно даже просто так иногда улыбнуться, где-то пошутить. Это что же вырабатывает
1: дофамин? Потому что когда ты растягиваешь вот как в улыбке лицо свое, у тебя организм считывает, что ты чему-то радуешься. А чему именно, он там уже
2: сам придумает, либо разберется с этим, да. Скажите комплимент. Это совет номер 4. Скажите комплимент своему отражению за то, что оно всегда на месте. Спасибо. Спасибо, что целое. Не ушло. И честно меня встречает каждое утро. Это добавит легкой бодрости без давления. Ну и, конечно же, главный совет номер 5. Добавить юмор. Скажите в зеркало: о, я вижу, у нас тут кто-то сегодня с утра гениально не выспался, но все равно харизматичный. Смех над собой снимет критику, поэтому попробуйте, и с таким настроением день пройдет легче. Вот так.

0: утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Настраиваемся на победу, конечно же, друзья, как всегда. И первая викторина у нас в этом часе. И открываем, конечно же, свой Телеграм или Макс, кому как удобно. И ищем номер 8-924-789-22-22. Пишем правильный ответ, когда вы услышите вопрос от Арины. И первый, кто правильно ответит, получит приз. Все как всегда.
2: Вопрос будет простой. Что случилось?
1: И все. Да все нормально, ничего не случилось.
2: Шутка. Я расскажу историю, а вам нужно будет понять, что в ней не так, друзья.
1: Как интересно. Это что-то как детектив, наверное. Да,
2: как детектив. Я сейчас расскажу коротенькую историю и дам варианты ответов, поэтому слушайте внимательно. Мужчина подъехал к отелю, остановил машину и сразу понял, он банкрот. Что случилось?
1: Думаем. Варианты есть, да?
2: Варианты есть. У тебя сначала подумай в голове, что случилось, а теперь сравнивай с вариантами ответов.
1: Итак.
2: Ты уже представила себе?
1: Представила.
2: Варианты ответов. Первое. У него угнали машину.
1: Угу, дальше.
2: Второе. Он играл в монополию и попал на чужой отель. Третье. Отель оказался закрыт. Четвертое. У него кончился бензин. Итак, что же случилось у этого мужчины? Пишите.
0: Радио «Пурга».

0: ничего не жаль, потому что вы, друзья, все молодцы, с утра мозг свой разбудили.
1: Но... Очень активно, кстати, разбудили, потому что у нас было очень много участников викторины. Всем понравилась твоя викторина, кстати, Арина.
0: Да, и я удивилась.
1: Очень интересно.
0: Но не все, может быть, просто помнят эту игру, поэтому не сразу поняли, но логически можно было бы догадаться. Итак, история была о том, что мужчина подъехал к отелю, остановил машину и сразу понял, что он банкрот. Что же случилось? Это классическая загадка на внимательность, друзья. Он кинул кубик, попал на отель с домом, и у него не хватило денег. Это монополия, конечно же, и да, он играл в монополию и попал на чужой отель, поэтому стал банкротом. Вы молодцы, предлагали разные версии. Кто-то написал, что отель оказался закрыт, у него кончился бензин. Мы разобрались.
1: Да, мы все поняли, все прекрасно, да. Ясно.
0: Бензин, может быть, и кончился. Но у нас, кстати, сегодня он будет. И даже для тех, кому не хватило бензина вчера, завтра тоже будет. Это да? Такой анонс бензиновый. Но вернемся к нашей викторине. У нас есть победитель. Во-первых, это Тамара.
1: Тамара. Поздравляем.
0: Отправляется сообщение, где и как она может забрать подарок. Аплодисменты, естественно. Ну и, конечно же, друзья, играйте с нами вновь.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

radiochukotku.ru. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте prochukotku.ru.

0: Ну что, немного танго в нашем эфире. Очень даже неплохо. Тебе понравилось?
1: Я обожаю. Это же Ингрид, правильно?
0: Да.
1: Я же не ошибаюсь.
0: Ингрид.
1: Ингрид. Я танцевала где-то в 11 классе под эту музыку. И вообще обожаю это исполнение. Сейчас, кстати, я не знаю, где она и чем занимается. Как-то вот
0: она
1: слишком...
0: одно время очень много исполняла музыки с нашими российскими исполнителями. Потом уехала. Сейчас есть новая Ингрид. Девушка, которая поет на русском языке. Она, правда, не из Франции, а из...
1: другой страны, в общем, с
0: какой-то. Италии, но неважно, потому что дальше в нашем эфире проект, который мы уже обсуждали сегодня с Наташей, прекрасный Эвейн, немецкий продюсер с композицией «Hold Me Again».

0: Добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотский проект для дошкольников получил федеральный грант. Как сообщили в российском обществе «Знания», инициативу детского сада «Олененок» из села Тавайвам признали одной из лучших в третьем сезоне конкурса родительских сообществ. Поддержку получил проект «Интеллектуалы Чукотки. Развиваем логику через культуру народов Севера». Он объединяет игровые задания, сказкотерапию и знакомство с традициями коренных жителей округа. Авторы хотят, чтобы дети не только учились рассуждать и общаться, но и лучше узнавали культуру своего края. Поэтому к занятиям привлекут родителей и носителей чукотского языка. В завершение в детском саду собираются открыть библиотеку северных сказок с аудиоверсиями на чукотском языке и провести фестиваль северной сказки. Организатор конкурса – Общество знания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В Анадыре отметили юбилей пограничного отряда. Торжественный митинг прошел у монумента воинам-пограничникам. В окружной столице отпраздновали 85 лет со дня образования 110-го пограничного Кёнигсбергского Красной Звезды отряда. Сегодня его традиции продолжает служба охраны государственной границы в регионе. На церемонию пришли представители силовых ведомств, правительства округа, Думы Чукотки, администрация Анадыря и городская молодежь. После гимна России участникам напомнили историю части. Память погибших почтили минутой молчания, затем к монументу возложили красные гвозди. К другим новостям. Россия направила приглашение международным наблюдателям на выборы в Госдуму в 12 организаций и 103 страны. Председатель избиркома Элла Памфилова сообщила, что 43 государства уже дали согласие. Также по инициативе комитета была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители МИД, обеих палат парламента, общественной палаты и других институтов, которые имеют право направлять приглашение международным наблюдателям. Все процедуры организованы в соответствии с российским законодательством и международной практикой. Еврокомиссия выделит Армении 38 миллионов евро. Урсула фон дер Ляйен, выступая в Ереване, объявила, что 18 миллионов евро пойдут на поддержку армянского экспорта и еще 20 миллионов на развитие приграничных сообществ. Кроме того, Еврокомиссия пообещала открыть европейский рынок для 80% товаров из Армении, добавив, что в ЕС уже поступили первые партии армянской цветочной продукции. В своем выступлении фон дер Ляйен также упомянула об экономическом давлении со стороны России, заявив, что Евросоюз всегда противодействует таким мерам в отношении партнеров, выбравших европейские пуль. Напомню, с конца мая Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов, коньяка, овощей, фруктов и рыбы, а с 12 июня всей подкарантинной продукции. И завершение выпуска. На Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом 1,5 килограмма, сочетающий прозрачный и матовый янтарь. Его возраст около 40 миллионов лет. Находку назвали «Юбиляр» в честь 80-летия области. Как пояснили в Ростехе, самородок сформировался внутри ствола древней сосны. Смола заполнила полость и затвердела, сохранив слепок дерева. Гендиректор комбината Михаил Зацепин отметил, что статус уникального получает янтарь свыше 1 килограмма. В прошлом году таких находок было 13, в этом сезоне первая. Экспонаты проходят госэкспертизу. Часть пополняет музей, часть уходит на аукцион. Ближайшие торги редким янтарем запланированы на осень. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Никаких 18 плюс 12 сохраняются, и сохраняется температура за окном, хотя нет, на пару градусов стало теплее.
1: По крайней мере, в Анадыре это точно, мы проверили.
0: Да, об этом чуть подробнее позже, потому что прямо сейчас хочется напомнить: пятница, 3
1: ура!
0: 10.07, в студии по-прежнему радостная Наташа Ковалева.
1: И Арина Перепелкина. Я почему-то очень сильно радуюсь пятнице, я всегда рада. Наверное, слушатели подумают, какая-то я это... Люблю поотдыхать. На самом деле, действительно, кто отдыхать не любит? Все мы любим выходные, выспаться, какие-то свои дела поделать домашние, куда-то сходить, куда-то съездить, возможно, в кино сходить. Поэтому есть свободное время, почему этому бы и не порадоваться, да, Жарин?
0: Да, а еще сегодня мы можем не порадоваться солнечному свету, хотя есть районы, которые могут, например, Анюйск.
1: Что-то мимо нас проходит солнце в эти дни.
0: Мне кажется, нам стоит от него отдохнуть, потому что последние пару недель столько было солнца, что я загорела лучше, чем на море.
1: А ты, кстати, как загораешь? Вот у меня сейчас очень лицо неровный загар и руки черные, вот именно вот запястье.
0: Я об этом и говорю, что я загорела вот именно чукотский такой загар от того, что я...
1: Коричневый такой хороший.
0: По улице. Кстати, на среднеземноморский очень похож, тоже такой.
1: Такой же оттенок кожи.
0: Долго держится, и оттенок кожи такой же. Сегодня просто день держитесь подальше от солнца, поэтому мы держимся от него подальше.
1: Сама природа нам этот праздник
0: несмотря
1: подсказал.
0: На то, что солнечный свет – основа жизни на Земле, ультрафиолет способствует выработке витамина D, но он иногда не очень полезен для нас, друзья.
1: Все в меру все-таки должно быть.
0: Да, обещали, что будут эти магнитные бури, сегодня должны были прийти или вчера упасть на нас.
1: Пока мы их не почувствовали.
0: Ну, не знаю. Я почувствовала, поэтому предлагаю от них спрятаться, от этого солнышка, и узнать, какая погода, где от солнышка тоже стоит спрятаться.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино плюс 11, плюс 21. Там малооблачно, но все-таки солнце прорываться будет без осадков.
1: В Анюйске плюс 16, плюс 25. Вот там прям, конечно, пекло, можно сказать. Ясно, осадков тоже не будет.
0: В Певеке переменная облачность 6-12 со знаком плюс.
1: На Ионе плюс 1, к вечеру будет плюс 10. Повысится у нас температура. Облачно, с прояснениями, осадков не ожидается.
0: В Игвигеноте плюс 5, плюс 9. Облачно, дождя не будет.
1: В Биллингсе 0, плюс 1, значительная облачность и без осадков.
0: В Беринговском 6-9 тепла. Пасмурная погода, но дождя не будет.
1: Проведение плюс 3, плюс 5, значительная облачность и слабый дождь.
0: В Лаврентии тоже слабые осадки, пасмурная погода и температура плюс 3, плюс 5.
1: А в Анадыре облачно, ожидается слабый дождик, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 9, температура сейчас плюс 11 градусов.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Теперь буду знать.
1: Готова знать?
2: Готова принимать информацию умную какую-то от тебя сейчас.
1: Да. Слово, которое выдает умника сегодня рубрика. Слово, которое люди произносят на совещаниях, чтобы казаться умнее, чем они есть. Это слово «синергия».
2: Понятно. Хорошие люди, молодцы,
1: звучит
2: знают
1: весомо,
2: слово.
1: Правда?
2: Да, да, звучит хорошо.
1: Да, как будто ты только что защитил диссертацию. На самом деле, просто посмотрела Википедию. Так, что же это значит, друзья? Синергия — это когда два или более элемента работают вместе и дают результат, который по отдельности невозможен. То есть 1 плюс 1 равно не 2, а 5.
2: Объединение, в общем, да, с синергией, да, что-то связано.
1: Да, может быть, 5-10, неважно. Например, хлеб — это просто хлеб, масло — это просто масло, а бутерброд — это что?
2: Синергия уже
1: получается. Синергия.
2: Да, синергия.
1: Ударение на синергия. Хлеб и масло вместе сделали нечто большее, чем они по отдельности. Звучит глупо, возможно, но это именно так и работает.
2: Как интересно.
1: Еще пример. Вот

0: лежите на диване. Ваш кот лежит на диване.
1: Это тоже у них получается синергия.
0: Да, а вместе вы синергия лени.
1: Вау.
0: Вот. Ничего не делайте, но делайте это так слаженно, что хочется поставить вам обеим памятник. А вот на работе это слово звучит совсем по-другому. Зайдите в любой офис, услышите: нам нужно найти синергию между отделами. Или давайте задействуем синергию маркетинга и продаж. Человек, который трижды за совещание сказал синергия, автоматически становится самым умным в комнате, даже если он пришел не на тот этаж. Друзья, слово пришло из греческого «синергия» — это совместные действия. В 19 веке его использовали биологи, потом бизнесмены. Сейчас все подряд, включая того парня в кафе, который обсуждает с другом свой бизнес по продаже шариков для пинг-понга. Совет на сегодня. Если вы хотите произвести впечатление, используйте слово «синергия» правильно. Например, «я заметил синергию между нашими усилиями, и результат превзошел ожидания».
1: А вот сколько, интересно, раз в день можно сказать это слово? Три раза ты скажешь, и все подумают, что ты умный. Да, получается? Да.
0: Главное,
1: надо считать.
0: Главное правильно.
1: И не переборщить.
0: Вот видишь, я и говорю, главное знать, где его использовать. Звучит солидно, когда ты говоришь, что вот я заметил синергию между отделами, там, парам-парам. На самом деле вы просто хотели сказать, мы вместе поработали, получилось неплохо. Ну, вот. Да. Но так скучно. А синергия с душой получается.
1: Это просто новое какое-то слово, на которое сразу обращаешь внимание. Потому что когда человек это слово никогда не говорил, и тут раз у него думаешь, о, значит, какую-то он книжку точно прочитал умную, поэтому сейчас употребляет.
0: Но, внимание, предупреждаю, не злоупотребляйте. Если за обедом или за ужином вы скажете, дорогая, давай найдем синергию между тобой и мойкой посуды, вас ждет развод. Не
1: это
0: синергия.
1: 100% дома не надо это слово применять.
0: Так что, друзья, удачной вам синергии сегодня.
2: Теперь буду знать.

0: друзья, ваш ответ принесет вам подарок от Радио Пурга, если вы сейчас не будете переключаться.
1: Утро на Радио Пурга. Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
0: Ну что, время викторины, напомним, на всякий случай для тех, кто забыл, либо через Telegram, либо через Макс, что у вас быстрее работает, 924-789-2222, присылайте свои сообщения, кто первый, тот молодец, первый правильно ответивший.
2: Конечно.
0: И вопрос у нас сейчас задаст.
2: А вопрос очень короткий и не такой уж и простой, как кажется.
0: Что произошло?
2: Нет, на первый взгляд. Внимание, вопрос. Кто такие амуры? Сейчас я сразу дам варианты ответа. Будем выбирать из этого, потому что я знаю сейчас сразу вот эти ангелы, боги, любви. Это не про это. Сейчас я дам три варианта. Из этих трех вариантов нужно будет выбрать правильный. Вариант А. Бабочки. Вариант Б. Райские птицы. Или вариант В. Рыбы.
0: А кто где кошки?
2: Такие амуры? Нету
0: а
2: кошек.
0: Где кошки?
2: Не стала добавлять их.
0: А я чувствую, что это кошки.
2: Ну, это твой вариант ответа, которого здесь нет. Не выиграла ты приз, Арина.
0: Друзья, что такое амуры? Пишите нам.

0: Ну скажи, да.
1: Да.
0: Кому-нибудь.
1: Да, друзья, очень много было сегодня, кстати, опять людей, кто у нас участвовал в нашей викторине. Так вот, вопрос, собственно, какой был? Кто такие амуры? А амуры, как оказалось, я тоже вчера недавно об этом узнала.
0: Амуры?
1: Да, это рыбы. Представляете, это название. Даже это название, скажем, двух разновидностей рыб семейства карповых. Или карповых.
0: Карповых.
1: Карповых. У меня уже с ударениями проблемы начинаются.
0: От слова карп.
1: Да. Это белого амура и черного амура. Вот представляешь, две есть, оказывается, разновидности такой рыбы. Они очень ценные в промысле и аквакультуре. Причем белого амура часто разводят специально, чтобы он сдерживал зарастание водоемов растительностью. Ну, наверное, как сомик, скорее всего, тоже там. Как
0: знаешь,
1: такое.
0: У него большая чешуя, очень похожа на чир.
1: Рыбу. Возможно, вот я его так прям близко чир. Не рассматривала. Ну, вот такая рыба есть. И, конечно же, у нас был правильный ответ. И первый правильно ответившим у нас был Павел. Павел, вас поздравляем.
0: Слушай, ну это совсем не аквариумная рыбка.
1: Да, она большая, скорее всего.
0: Она вот как раз как огромнейшая. Из анекдота. Вот такую рыбу поймал.
1: Ну, каждый рыбак же всегда думает, что он самый огромный рыбак.
0: Не, ну правда, большие.
1: Да, поэтому, Павел, поздравляем вас. И сейчас прямо вам отправляется сообщение, где и когда вы можете забрать свой подарок. Остальным говорим огромное спасибо за участие.
0: И, конечно же, победителю аплодисменты.
1: Обязательно.
0: Ну и не пропустите, друзья, еще больше интересностей дальше.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Глория Гейнер, ее бессмертный хит «I Will Survive». 78-й год, между прочим, который, песня, которая, кажется, пережила даже больше, чем ее героиня.
1: Да, Рин, ты права, эта песня, можно сказать, настоящий гимн всем, кого когда-либо бросали или обижали, также недооценивали, а потом вставали, отряхивались и шли с гордо поднятой головой, в туфлях и, конечно же, на каблуках.
0: Между прочим, изначально «I Will Survive» была всего лишь стороной «Б» на пластинке, то есть песней в довесок, но слушатели услышали ее, и понеслось мировой хит, Грэмми и все остальное.
1: Да. Вот вам и сторона «Б», кстати. Иногда именно то, что казалось такой второстепенным, становится главным в жизни. Согласитесь, очень пятничная мысль.
0: И, кстати, о пятнице. На часах 10:51 объявляем «I Will Survive» официальным гимном этой пятницы на радио «Пруга», потому что мы все пережили рабочую неделю, и понедельник, и даже среду.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Базу «Орбита» в Билибино планируют достроить осенью. На горнолыжном склоне начался финальный этап работ. Подрядчик компании «Аскадо» обустраивает склон будущего зимнего комплекса и собирает конструкции верхней и нижней станций. Почти готово свайное поле, параллельно ставят заглотные детали для опор и освещения. Длина подъемника составит 600 метров, пропускная способность до 500 человек в час. В компании пояснили, что стройка в округе оказалась особенно сложной из-за вечной мерзлоты, сурового климата и непростой геологии, поэтому основание пришлось сделать с дополнительным запасом прочности. Оборудование для базы доставляли в Билибино длинным маршрутом из Самары через Архангельск и Певек, а дальше на полуприцепах. Проект реализуется в рамках мастер-плана развития городов Дальнего Востока при поддержке концерна «Росэнергоатом». Сдать объект планируют до конца октября. В Анадыре откроют выставку о героях Чукотки. Проект готовят совместно с Российским военно-историческим обществом. Как сообщил Владислав Кузнецов, в городе установят информационные стенды выставки «Герои и подвиги». Они расскажут о нескольких периодах истории округа. О труде и службе жителей Чукотки в годы Великой Отечественной войны, в вкладе региона в победу и о современных защитниках, участниках специальной военной операции. Глава региона подчеркнул, важно, чтобы молодые люди знали эти страницы и понимали связь между поколениями. Выставка должна стать частью большой работы по сохранению исторической памяти. Расширение сотрудничества обсудили на встрече с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Ростиславом Мединским. Стороны договорились подключить Чукотку к федеральным проектам общества, поддерживать краеведов, чаще привлекать школьников и студентов и проводить конференции о местной истории. К другим новостям. Банки и крупный ритейл готовы к широкому внедрению цифрового рубля. Параллельно прорабатываются смарт-контракты для бизнеса. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе. Среди других заявлений, июньские опросы не зафиксировали влияние роста цен на топливо на инфляционные ожидания, хотя регулятор видит проинфляционные риски на энергорынке и учтет их в денежно-кредитной политике. Экономика, по оценке Центробанка, не переохлаждена. Затяжное падение финансового рынка не требует экстренных мер. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводить из оборота экономическими методами. Набиуллина отметила, что в споре с Евроклир Банк России намерен задействовать все правовые механизмы, при этом обменный фонд заблокированных активов не исчерпан. Американские власти не могут извлечь около четверти запасов своего стратегического нефтяного резерва. Это происходит из-за неисправного оборудования и деформации хранилищ, на ремонт которых требуется $230 миллионов. К критическому износу привели экстренные извлечения. В 2022 году резерв опустошили на 31%. В марте этого года начали выводить еще 172 миллиона баррелей для стабилизации цен после операции против Ирана. По состоянию на 26 июня запасы сократились до минимальных с 1983 года. После завершения текущих изъятий они могут упасть ниже 250 миллионов, что станет рекордным минимумом с начала ведения статистики. Запасы США напрямую влияют на мировые цены на нефть. И в завершении выпуска. С 6 июля Авито запускает сервис «Хвост-радар» для поиска пропавших животных по фото на базе искусственного интеллекта. Система сопоставляет снимки с объявлениями, учитывая локацию и внешние признаки, и предлагает владельцу возможные совпадения. Сейчас на платформе более 3000 таких объявлений. За месяц через нее вернулись к хозяевам свыше 400 питомцев. В перспективе появится подписка, автоматический поиск и интеграция с другими категориями. Директор по коммуникациям Ульяна Смольская пояснила, что сервис создан по запросу волонтеров и ориентирован только на потери и найденных животных, чтобы ускорить их возврат в семьи и сделать процесс максимально эффективным. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: На чем бы вы ни перемещались, друзья, сегодня радуйтесь жизни.
1: Кстати, вот песня у нас была сейчас про Венецию. Всегда тогда в романтичном таком она в свете выставляется. На самом деле вот эти вот каналы, по которым плавают вот эти вот пресловутые
0: по каналам, по которым плавают фекалии.
1: Да, вот я хотела сказать, на самом деле там же действительно плавают вот эти вот все
0: жизнедеятельности
1: человека, отходы, поэтому это не так уж и романтично. И говорят, аромат там тоже не очень приятный. Но я там не была, не знаю, по крайней мере слышала и читала про это.
0: Зато говорили, когда был ковид, после ковида там туда дельфины заплывали, и медузы плавали. Настолько все очистилось, и было аккуратненько.
1: Вот как оказывается. Мог он повлиять, этот ковид, на жизнь животных в воде.
0: Да, как оказывается. Ну что, друзья, да, день юмора был вчера, мы продолжаем с Наташей Ковалевой
1: и Ариной Перепелкиной
0: шутить и бросать. Сегодня же Международный день бросания камня, вот мы в сторону Венеции бросаем
1: камушек. Небольшой камушек.
0: Да, кинули и посмотрели, как расходятся круги. Пока никак. Если будет желание, пишите на номер 92-47-89-22-22 через Telegram или через Макс. Просто пишите о том, как у вас проходит пятница, а мы вам расскажем, что за окном.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 11, плюс 21, малооблачно и без осадков.
0: В Анюське ясная погода, в течение дня 16-25 тепла.
1: В Певеке переменная облачность, 6-12 градусов тепла, осадков не будет.
0: На Ионе плюс 1, пока что к вечеру плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков.
1: В Эгвикиноте 5-9 градусов со знаком плюс, облачно, осадков тоже не будет.
0: В Биллингсе плюс 1, значительная облачность, без дождя.
1: В Беринговском плюс 6, плюс 9, пасмурная погода, осадков не ожидается.
0: В Провидении 3-5 тепла, значительная облачность, временами слабый дождь.
1: В Лаврентии плюс 3, плюс 5, так же, как и в Провидении, пасмурная погода и слабый дождик.
0: В Анадыре облачно, ожидается слабый дождь, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду, температура воздуха 12-9 градусов тепла в течение дня. Прямо сейчас за окном плюс 10, ощущается как плюс 9.

0: Реклама на радио «Пурга». 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
1: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Микрофон. Я пела, перевода абсолютно не знала, еще двигаться, еще, знаешь, вот этот вот, то время, когда начинался брейк-данс, что-то вот такое хотелось все время делать под эту музыку, но она вызывает именно вот такое ощущение
1: на
0: себя.
1: На самом деле сюжета нет трека, это скорее гимн свободе, творчества и импровизации, собственно, про импровизацию эта песня и есть. А, интересно, знаешь что, это сингл финской

0: вихрушками.
1: За вихрушками?
0: За вихрушками до плеч. Чем-то вот с Дэдфилом похожи были. Ну, молодым Дэдфилом.
1: Ну, слушай, ну, наверное, потом это поколение, как раз смотря на такую, таких исполнителей, делали себе тоже имидж, возможно, даже сам Толмацкий тоже поэтому вот выбрал такой стиль.
0: Ну, а я решила, на самом деле, внести импровизацию немножко в эфир и рассказать тебе очень важное. Дело в том, что из Европы потихонечку идет тепло, вполне возможно, до Чукотки оно тоже дойдет.
1: Если не рассеется где-нибудь в Сибири за горестью.
0: Все пугают нас Эль-Ниньо, и я подумала, что все равно, если будет жарко, нужно как-нибудь подготовиться. И если, например, я решила вспомнить лимонадный сезон, рассказать о нем.
1: Расскажи.
0: О том, что лето в разгаре, главный напиток планеты, это, конечно же, лимонад. И раньше все было просто. Лимон, сахар, вода. Три ингредиента, и ты счастлив. Сейчас все по-взрослому, сейчас очень модные тренды, я посмотрела. Цветные лимонады, то есть розовый с лавандой, зеленый с огурцом, синий с синим. В общем, лимонад это не напиток, а фотосессия.
1: Слушай, на любой вкус и цвет. А мне нравится лимонад. Простой совершенно рецепт. Лимон, огурец, мята.
0: Да,
1: все.
0: Тоже. Тренд второй – это лимонад со специями. Имбирь, куркума, черный перец в лимонаде. Раньше перец в лимонаде означал, что ты подавился. Сейчас это меню тоже за 500 рублей.
1: Но перец тоже, он очень, на самом деле, полезный. Он же помогает и пищеварению, и токсины выводит. Там целый список плюсов в перце, на самом деле. И сейчас его часто везде добавляют.
0: А еще, говорят, один тренд – лимонад без сахара. Представляешь?
1: Ну вот, кстати, это вот мне нравятся такие тренды, когда сахара добавляют меньше, потому что мы очень много едим, его не замечая, там, не обязательно же там сладкие торты. Сейчас сахар повсеместно добавляют везде для усиления вкуса. И где его нет, я, в общем, на самом деле очень рада, что есть такие какие-то напитки. Ну-ка, расскажи теперь.
0: Ну, я так думаю, что это, ну, ничего такого, просто...
1: Просто сахар, в общем, не добавляют.
0: Просто сахар,
1: лимон, вода.
0: Лимон, вода, и все, и ты это пьешь. Это просто вода с лимоном.
1: Но опять-таки, вот лимонад, да, вот в в чистом виде его тоже же не всем полезно пить. Я слышала, у кого кислотность повышена, тому нужно меньше вот как раз-таки таких кислот принимать. Поэтому нужно, да, смотреть на свое здоровье и пить все в меру.
0: Все равно бабушка лимонад по-прежнему делает лучший лимонад в мире. Можно добавлять любую зелень, что бы там вы ни добавляли. Огурцы, базилик, черный перец. Самое главное, друзья, чтобы вам было хорошо и приятно. Так что экспериментируйте, пробуйте и помните, лето короткое, а лимонадов много. Успеть попробовать надо все.
2: Радио

Где ближе всего к Анадырю можно увидеть оленей? Конечно же, в Канчелане. Вроде до столицы Чукотки меньше 60 километров, а разница налицо. Девственно чистая тундра, оленеводы и, собственно, сами олени. А еще в Канчелане можно послушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: Марс с Ураном подкинут нас сюрпризов сегодня, но мы-то знаем, лучшая защита, конечно же, это хорошая шутка. Поэтому слушаем. Овны, ваша гиперактивность впечатлит даже кофеварку, но прежде чем бежать спасать мир, проверьте, не забыли ли вы выключить утюг.
1: Тельцы, ваше упрямство может стать легендой, но в этот день лучше уступить в мелочах, чтобы выиграть в главном, например, последнем куске пиццы.
0: Близнецы, вы будете метаться между 10 делами сразу и к вечеру поймете, что успели только обновить аватарку в мессенджере.
1: Раки, ваша эмоциональность зашкаливает, но не переживайте, даже если вы расплачетесь над рекламной корма для котов, это сделает вас еще обаятельнее.
0: Львы, ваше величие требует признания, но помните, корона не должна сваливаться с головы, когда вы будете объяснять коллегам, почему опоздали на совещание.
1: Девы, вы найдете идеальный порядок в своей жизни, а заодно в жизни соседа, но не забудьте оставить хоть один хаотичный уголок для вдохновения.
0: Весы, вы будете бесконечно взвешивать все за и против, пока судьба не решит за вас, и тогда вы скажете: «Так я и хотел».
1: Скорпионы, ваша проницательность позволит вам раскусить любого, но лучше используйте этот дар, чтобы найти ключи от дома, а не тайные смыслы в сообщениях бывших.
0: Стрельцы, ваше желание приключений может занести вас в ближайший магазин за хлебом, откуда вы выйдете с тремя тортами и новым хобби.
1: Козероги, вы будете строить грандиозные планы на будущее, но, скорее всего, закончите день составлением списка покупок на выходные, и это тоже победа.
0: Водолеи, ваши нестандартные идеи возьмут у окружающих легкое недоумение, но если вы выдадите их за новый тренд, вам даже поверят скептики.
1: Рыбы, ваша мечтательность приведет вас в облака, но не забывайте иногда спускаться на землю, чтобы проверить, не остыл ли ваш чай. Вот такой, друзья, получился звездный прогноз с ноткой самоиронии. Помните, если звезды не на вашей стороне, просто подмигните им.
2: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио Бургас.

0: знаете ли вы?
1: Сегодня мы делаем тысячи цифровых снимков, но путь к моментальной фотографии был долгим и вкусным. В середине 19 века француз Луи-Дезире Бланкар-Эврар совершил прорыв, использовав обычный яичный белок. Его метод – альбуминовая печать – стал самым популярным в мире на несколько десятилетий. Технология была элегантна. Бумагу покрывали смесью яичного белка и соли, а после высыхания наносили светочувствительный раствор. Получалась глянцевая поверхность, на которую потом контактным способом переносили изображение с негатива. Картинка плавала на белковом слое, что давало невероятную четкость и детализацию. Спрос был таким огромным, что первые фотофабрики держали собственные куриные фермы, чтобы не остаться без главного ингредиента. Так что у каждой старинной фотографии из вашего альбома может быть буквально яичное происхождение.
0: Теперь буду знать.

0: Ну что, друзья, только что отзвучали волшебные ноты Милки, Just the Way You Are.
1: Да, Рин, знаешь, кстати, мне кажется, эта песня как идеальный утренний кофе. Бодрит, согревает и напоминает, что любить надо именно таким, каким мы есть, даже если сегодня прическа, я только проснулся, вот как у меня сейчас.
0: Точно, в ней столько тепла и принятия, будто кто-то тихо шепчет. Ты и так прекрасна, не меняйся, Наташ. Как же это, кстати, в пятницу, когда уже хочется...
1: Как же это приятно слышать.
0: 11:52, друзья, мы замедляемся, завершаем свой эфир. С Наташей прощаемся с вами до следующих эфиров.
1: Да, всего хорошего. С вами были Арина Перепелкина.
0: Наташа Ковалева. От всей души желаем, чтобы эти выходные были именно такими, как хочется вам. Кто-то пусть мчится навстречу приключениям, а кто-то укутывается в плед. Но самое главное, не забывайте слушать самое лучшее радио Чукотки.
1: Радио Пурга, конечно же.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Новая вышка сотового оператора усилила связь у Анадырской ТЭЦ. Скорость мобильного интернета в центральной части окружной столицы выросла на 30%. Как сообщает информагентство «Чукотка», этого удалось добиться после установки базовой станции МТС рядом с Анадырской ТЭЦ. Станция усилила сеть LTE и сняла часть нагрузки с оборудования 4G, которое уже работало. Это должно быть заметно в часы пик, когда нагрузка на мобильный интернет особенно высокая. Кроме того, жителям и гостям Анадыря стала доступна технология звонков через сеть LTE. Соединение проходит быстрее, а звук становится чище. Связь в регионе расширяют и другие операторы. Напомню, в прошлом году Билайн запустил 4G в главном аэропорту Чукотки, а Мегафон в прошлом году обеспечил мобильным интернетом и спутниковым канале село Амалон. Дело об афере с товарами для тундры рассмотрит Чукотский суд. Окружная прокуратура утвердила обвинение 22-летнему уроженцу Ультинского района. Как сообщили в ведомстве, находясь в Санкт-Петербурге, он открыл в мессенджере общедоступный канал под видом онлайн-магазина «Рейндер Чукотка». Через него мужчина искал покупателей в округе и предлагал запчасти для снегоходов, спутниковые телефоны и другие товары. Деньги за заказы он получал, но ничего не отправлял и выполнять обещания не собирался, считают следователи. Пострадали 10 человек, ущерб составил больше 1,5 миллиона рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. За самый тяжкий эпизод мужчине грозит до 6 лет колонии. Другим новостям. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подготовить конкретные меры для стабилизации топливного рынка в наиболее уязвимых регионах, особенно там, где отсутствуют вертикально интегрированные компании. На совещании детально разобрали логистику и ограничения, влияющие на поставки. Новак отметил, что внутренний рынок в целом обеспечен бензином и дизелем, а локальные перебои на заправках связаны с перестройкой логистических цепочек. Ажиотажный спрос вырос на 20-30%. Для насыщения рынка может быть введен краткосрочный запрет на экспорт дизеля. Минэнерго поручено представить последовательные шаги к следующему заседанию штаба. В Европе зафиксирован рекордно низкий для 30 июня объем закачки газа в подземные хранилища. Как пишут «Известия», отставание от показателей прошлого года достигло 17%. На фоне кризиса вокруг Ормузского пролива Еврокомиссия понизила обязательный уровень заполнения подземных хранилищ с 90% до 80%, сочтя текущие запасы.